0: в скверах Асахикава, Джидакаева и Чехова. В настоящий момент кашпо и клумбы в областном центре украшают более 450 тысяч цветов. С 15 июля городские службы приступят к обновлению цветников с многолетними растениями. Осенью в областном центре высадят 80 тысяч тюльпанов, которые взойдут следующей весной. Комске подходит к финалу работы по благоустройству двух общественных территорий, которые местные жители выбрали в ходе голосования в 2025 году. Речь идет о пешеходной зоне на улице Школьной и пространстве у автовокзала по улице Советской. Так, на первом объекте уже заасфальтированы дорожки, установлены освещение и ограждение. Рабочим осталось завершить покраску, установить скамейки с урнами и высадить газон. На Советской подрядчику предстоит обустроить перголу, смонтировать освещение, закончить размещение лавочек. Воспитанник спортшколы Олимпийского резерва летних видов спорта Артур Кохан представит Россию на матчевой встрече по легкой атлетике среди команд союзного государства. Он будет выступать в метании копья в возрастной группе юноши до 18 лет. Это право сахалинец получил, завоевав золотую медаль юношеского первенства России в Чебоксарах. Матчевая встреча пройдет в Минске 18-19 июля. Тренд бежевых мам может негативно сказаться на развитии у ребенка цветовосприятия, связанного с формированием речи и мышления. Об этом заявили в Минпросвещение. Младенцы начинают различать базовые цвета с 20-го дня жизни, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. Если ребенок знакомился с объектами через черно-белое изображение, у него выше риск появления искаженных представлений о реальных оттенках. Поэтому в обучающих материалах важна точная цветопередача. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Вот так медленно, верно, незаметно мы приблизились к экватору лета. Да, вот буквально завтра-послезавтра будет серединка, и это означает, что половина лета уже проскочила, пролетела, прогремела. Не знаю, как у вас, а мне пока особо похвастаться нечем. В палатке я еще ни разу на природе не оставался. Кстати, кто оставался, поднимите руки. Ну, не очень много, конечно. Но давайте все-таки смотреть в будущее. Впереди еще целая половина лета. И, допустим, на субботу в Южно-Сахалинске стоит плюс 26. Чего бы нет, да? Ну, конечно, захочется всем куда-нибудь ближе к морю, чего, собственно, всем желаем. И, в общем, давайте, пусть вторая половина лета нас точно удивит. Хорошей погодой, без дождей, с ярким солнцем, с легким бризом. Пусть так и будет, как в песне Данка и диджея Жукова.

0: Эдвард Майя на волне радио СТВ. А у нас не мая, у нас июля. Давайте на сегодня, на 14 число, расскажу, что там по погоде. По данным сайта rp5.ru, в Ахе сегодня без осадков и до плюс 15 градусов. В Тымовском временами дождь и максимум 17, в Смирных без существенных осадков и воздух прогреется до 19 градусов. Углегорск, Тамари и Чехов у вас без существенных осадков и плюс 21. Невельск и Холмск, осадков не ждите, 22 градуса вам сегодня. В Северо-Курильске временами дождь и до плюс 20. В Курильске, возможно, небольшой дождь и 22 градуса. В Южно-Сахалинске без существенных осадков, максимальная температура 19-21 с плюсом, ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
7: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Радио АСТВ. Первое областное. Макаров 105.5 FM.

0: Новости. Не лентяй, а человек с высокоэффективной внутренней ревизией ума. Вот так можно сейчас говорить. Все подробности у Ани Гладарь. Привет.
1: Всем привет. И сегодня в других новостях я вам раскрою небольшой секрет идеальной продуктивности, за который начальник, к сожалению, вас не похвалит, но вот ваш организм скажет огромное спасибо. Ну и сразу небольшой спойлер. Делать ничего не надо особенного. Об этом расскажу. Спонсор других новостей – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочной 34А/1, телефон 50-52-38.
0: Другие новости.
1: Такой небольшой спецвыпуск для всех трудоголиков и профессиональных выгоральщиков. Психологи официально нам не то что разрешили, прям очень сильно рекомендовали лениться. Они в один голос заявляют, что работягам категорически важно бездельничать. Только так наш уставший мозг может перезагрузиться. Так что если прямо сейчас вы зависли в одну точку, смотрите в потолок или в окошко, поздравляю, вы занимаетесь высокоэффективной внутренней ревизией ума.
2: Ну, мне кажется, максимально качественно это делать еще и на природе. Палаточка, костерочек,
1: нет, там чуть-чуть другое расслабление, вид, но ну, тоже хороший.
2: Можно же тоже в потолок смотреть, даже в палатке, если она есть, если не как в анекдоте.
1: Но есть одно важное условие, не должно быть никакого внешнего шума. А если ты отдыхаешь в компании, его обычно не избежать. Поэтому забываем про смартфоны, сериалы, да

0: И самое время узнать о погоде на сегодня. Спонсор прогноза — салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Сахалинском временами дождь и максимум 21 градус. Ноглики-Поронайск — дождь временами и плюс 16. В Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве осадков не ожидается. В Красногорске 20 с плюсом, Макаров 18, в Долинске до 25, в Охотском до 22 градусов. Корсаков и Анива у вас плюс 20. В Малокурильском без осадков и до 20 с плюсом, в Южно-Курильске без осадков и 18 градусов. В Южно-Сахалинске без существенных осадков и воздух прогреется до плюс 21. Ветер южный 2-6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Реклама.
5: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
4: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
6: Магазин «Орбита»!
4: Телефон 6 семерок.
7: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
8: Социальная газификация от компании «Прогаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением. «Прогаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
9: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» — поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
10: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
13: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТ Ойл. Масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТ Ойл. Масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
14: Правительство Сахалинской области напоминает: если вы стали свидетелями фактов коррупции и коррупционных проявлений, то сообщайте об этом на телефонную горячую линию 670-383. Деятельность государственных органов и органов местного самоуправления должна быть прозрачной.
15: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Денис Федосеев.
1: Пока футбольный чемпионат мира на паузе, у нас есть свои герои, свои футболисты, о которых мы поговорим уже в начале следующего часа. Не пропустите. Лига молодых, наш проект. И сегодня в гостях Дмитрий Сергеевич Поленов, Александр Викторович Друсалевич. Кстати, недавно всплыла информация, что Эрлик Холланд вообще-то был рэпером. И 10 лет назад он записывал какие-то песни, одна из которых сейчас взлетела в чартах и в норвежском Spotify номер один. 22 миллиона просмотров и вот это вот все. В общем, есть чем заняться одному из величайших футболистов современности. А мы слушаем «Нодар Аребия». Это здорово!

0: Великий и прекрасный Sting, Englishman in New York на волне радио СТВ. В финале часа, островное время уже ровно полдень, узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главном событиях. Авария на железнодорожном переезде произошла на Сахалине. В областном центре завершается подготовка к открытию остановки аэропорт. Техника на лесной дороге в сторону мыса Птичий Великан будет работать до конца июля. Авария на железнодорожном переезде произошла на Сахалине вечером 13 июля. ДТП случилось между станциями Тымовск и Палево. Легковой автомобиль выехал на пути перед приближающимся локомотивом с сообщением Ноглики Южно-Сахалинск. Машинист применял экстренное торможение, но расстояние было недостаточным. Избежать столкновения не удалось. Происшествие обошлось без пострадавших. Задержка пассажирского поезда составила 25 минут. В областном центре завершается подготовка к открытию остановочного пункта пригородных поездов «Аэропорт». Он расположен рядом с будущей поликлиникой в Хомутово. Как сообщили в региональном Минтрансе, на объекте уже установлена пассажирская платформа из современных композитных материалов. Сейчас специалисты РЖД завершают работы по благоустройству прилегающей территории. Запуск остановки запланирован на осень этого года одновременно с открытием поликлиники. Крупногабаритная дорожная техника на лесной дороге в сторону мыса Птичий Великан со стороны Охотского от Рыболовецкого стана будет работать до конца июля. Проезд до этого времени будет затруднен. Водители просят быть внимательнее на указанном участке и соблюдать скоростной режим. Выставка рукодельных работ «Открываем бабушкин сундук», посвященная традиционной русской вышивке, открылась в областной библиотеке. Здесь представлены работы трех мастериц. Выставку сопровождает тематическая литература, книги по вышивке в разных техниках. Экспозиция продолжит работу в течение месяца. В Эквадоре кошки и собаки теперь могут официально выступать свидетелями на церемониях бракосочетания. Отпечатки их лап вносятся в сертификат как символ признания питомцев полноценными членами семьи. Хотя такие следы не обладают юридической значимостью, для молодоженов этот ритуал наполнен глубоким эмоциональным смыслом. С момента вступления нововведения в силу разделить торжественный момент со своими любимцами решили свыше полусотни эквадорских пар. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Федосеев.
1: Уже через 3 минуты поговорим о нашем футболе, об участии команд с Шор-Сахалин в Дальневосточной Южской футбольной лиге. А пока давайте небольшой факт, тоже спортивный. Гран-при, Формула-1, Абу-Даби и Бахрейн. Чем отличается от всех остальных? Тем, что победители на пьедестале обливаются не шампанским, а детским шампанским. Законы не позволяют использовать то, чего нельзя. Так что фонтан не фонтан, так салют Вера.
2: Я позвоню внезапно, твои слова как залпом. Прости, малышка, но я не вернусь к тебе обратно. Тебя давно заносит, и

0: Лига молодых на радио АСТВ.
1: Итак, наша традиционная рубрика чисто футбольная, чисто сахалинская, потому что мы болеем за наших. И две наши команды, Ю-16 и Ю-18, участвуют в Дальневосточной Южной футбольной лиге. Сегодня у нас гости тренер команды Ю-16 Дмитрий Сергеевич Поленов. Привет.
2: Привет.
1: И главный тренер команды Ю-16 Шор-Сахалин Александр Викторович Друсалевич. Добрый день.
3: Приветствую.
1: Ну что, у нас победа за победой, и вас есть чем поздравить. 2-1 мы одолели «Динамо Приморский край». Команда сильная, команда перспективная, в том числе и в борьбе за медали. И вот нам удалось на своем поле их все-таки переиграть. Александр, за счет чего победа?
3: Еще раз здравствуйте. Победа оказалась непростая, игра была очень сложная. Предыдущую игру проиграли «Динамо» 3-1, проиграли, скажу так, ну... Можно сказать, по делу соперник нас переиграл, и было важно собраться на последующую игру, не расстраиваться, проехать ее. С ребятами разговаривали, что все отмотали, забыли, двигаемся дальше. Разбирали «Динамо» Приморский край, готовились к этому сопернику, отметили пару моментов, ну, на которые стоит обратить внимание. И в тренировочном процессе уделяли внимание непосредственно это, как соперник выходит от ворот, то, что вратарь у них очень смело играет, свой такой левоногий вратарь очень смело выходит на выходах, авантюрно где-то даже играет с защитниками, и защитники тоже рискуют при выходе от ворот. В принципе, на этом мы и сыграли, мы первый гол заработали и, ну, создали момент в обороне, сработали хорошо в обороне, в средней зоне, отобрали мяч, опять же, ошибка центрального защитника, улетели в контратаку, и последовал фол и пенальти, который успешно Матвей Лесников реализовал. И немножко после гола, так сказать, соперник перехватил инициативу, было тяжело, но пропустили гол. Ну, опять же говорю, собрались, ушли на перерыв 1-1, с ребятами поговорили, что нужно продолжать в том же духе, следовать плану на игру, что игра состоит из двух таймов, порой в детском футболе второй тайм очень сильно отличается от первого, все забывается, да, сказывается там пульс, не пульс, адреналин. Но ребят успокоили, сказали, что действуем в той же манере, что и в первом плане, придерживаемся плана. И опять же ряд ошибок, организация, хорошая организация обороны в третьей зоне, в третьей, во второй, ряд ошибок соперника, имели неплохие моменты, могли забивать с игры. Очередной, так сказать, привоз защитников привел к угловому. Опять же наигрыш, домашняя заготовка, розыгрыш углового. Ну и ключевой фактор, один из ключевых, это выход на замену Сергея Кулакова.
1: Вышел, забил.
3: Вышел, да, и сделал.
1: Еще и красиво так забил.
3: И что... сделал красиво, как можно нарезку в чемпионат мира вставлять, и тоже зайдет.
1: Ну, по красоте голов, кстати, наши команды дают фору всем. Там вообще, что ни день игровой, так сразу подарки. А Дмитрий, парни реально почувствовали вкус победы и теперь прям сконцентрированно все лучше и лучше играют с каждым матчем?
2: Ну, конечно, победы приносят уверенность. Вот, но я хочу призвать парней не останавливаться на этом, да, контролировать свои эмоции и быть постоянно в концентрации. Потому что если концентрации не будет, вот, может быть обратный эффект.
1: Хорошо, Александр, какая задача минимум стояла и стоит сейчас на сезон? И вообще изменились ли планы по ходу игр?
3: Ну, задача на сезон, скажу честно, каких-то турнирных, если турнирных планов особо не строили. Опять же, это детско-юношеский футбол. Наша задача научить детей играть в футбол. И поэтому как бы на таблицу мы смотрим там во вторую, может быть, даже в третью очередь. Основная задача — это чтобы у команды появился какой-то рисунок, чтобы мы не хаотично играли там, ну, в, так сказать, дворовой футбол, там, да, бей-беги условный, а чтобы мы что-то созидали, да, и, повторюсь, еще какой-то был рисунок у команды. И в принципе, вот если сравнивать там первую, вторую игры и сейчас, то, что мы вот к концу первого круга играем, ну, я думаю, что улучшение налицо именно по рисунку игры. Есть у нас какая-то организация касаемо обороны и в атаке, также у нас прослеживаются определенные взаимодействия, которые мы тренируем. Поэтому, еще раз говорю, задачи ну, как говорится, цыплят по осени считают. Mm-hmm. Будем, да. А сейчас планы, готовимся на каждую, с ребятами тоже это проговариваем, что каждая игра — это как финал. Ну вот представьте, что вот все, последняя игра. Либо проиграл, либо выиграл. Вот, вот такой настрой, выходим на каждую игру и бьемся.
1: Вообще по самоотдаче именно видно, что наши настроены и заряжены настолько, что противник, ну, условно проигрывает. И даже еще до свистка уже видно, что наши прям горят, блестят, рвутся, а противник выходит и так с опаской. Ну понятно, они еще и не на своем поле. Коротко для всех тех, кто следит или не очень следит, чтобы узнать вообще, в каком положении мы сейчас находимся. Команда U16, 6 игр, 10 очков, делит 4-5 место. В двух очках находится от первой тройки. И до первого места, до лидеров СКА Хабаровск, всего 4 очка. Не такая большая разница. 15 голов забито, 11 пропущено. По забитым голам мы вообще на третьем месте, если что. Команда U18 за 6 игр набрала 15 очков. 24 забитых, 8 пропущено. Находится на втором месте. Всего 1 очко до СКА Хабаровск. Впереди у нас домашний, финальный, завершающий домашний круг матчей. Встреча с Якутией. У Якутии в U18 0 побед, 2 ничьих, в U16 0 побед, 0 очков. Говорит ли это о том, что нам, ну, практически не напрягаясь, можно домашнюю последнюю игру расставить все точки над «и» и дальше уже на выезде? Или все-таки Якутия может преподнести? Кто из вас готов?
2: Да нет, не говорит, конечно, ни о чем, потому что, как Александр Викторович сказал, детский футбол, он очень непредсказуемый, да. И вот эта вот недоконцентрация, она может, ну, дать такой отрицательный эффект для нас. Поэтому ребята должны настраиваться на любую игру, не смотреть, опять же, на турнирную таблицу, на каком месте находится Якутия. Поэтому здесь, да, здесь такой момент, что вот эта игра, она может быть и ключевой по итогу.
1: Ну, вообще, любое 1, 2, 3 очка – это всегда копилка, которая, конечно, не смотрит на то, с кем сыграли и кто принес. Хорошо, лучшие матчи уже сыграны или все самое интересное еще впереди? Александр, вот ваше мнение.
3: Ну, опять же, да, из уже сказанного, хотелось бы верить, что мы по продвижению по чемпионату от игры к игре прибавляем, делаем какие-то выводы, да, проводим анализ, разбираем свои ошибки, учимся на них, готовимся к соперникам. Соответственно, и вот задача, говорю, от игры к игре прибавлять. И я надеюсь, хоть, ну, несмотря на то, что весь второй круг у нас будет на выезде, что, я думаю, ну, как бы наложит свой отпечаток. Но поле везде, как говорится, квадратное, мяч круглый, люди играют плюс-минус одни и те же. Поэтому, говорю, будем надеяться, что мы будем прогрессировать, и лучшие игры еще впереди.
1: Итак, дорогие друзья, ближайшие лучшие игры уже в четверг, 16 июля. Играем с командой Якутия. U16 выходит на поле в 14.00, U18 в 17.00. Освобождайте, все дела бросайте. Если работаете, берите отгул, потому что увидеть красивый домашний матч. Когда еще в этом году мы увидим домашний матч? Да больше никогда, все остальные на выезде. Вход абсолютно свободный. Для всех зрителей есть разные способы, там, чего покушать, там, горячий чай, кофе. Можно выиграть подарки. В общем, мы вас не заманиваем, мы вас зовем. Приходите в стадион «Спартак», наш домашний стадион, 16 июля, четверг. Будем рады всем. И будем смотреть красивый, зрелищный футбол с обилием голов, как мы умеем. Спасибо большое нашим гостям. Сегодня у нас тренер U16 Дмитрий Сергеевич Поленов и главный тренер U16 Александр Викторович Друсалевич. Спасибо за интересную беседу. Успехов на поле, успехов в футболе.
2: Спасибо большое.
3: До свидания.
2: До свидания.
0: Болеем за наших!

0: Между прочим, отечественный исполнитель Серж Диван «Addicted» только что был в нашем эфире, а сейчас поговорим уже о погоде на сегодня. По данным сайта rp5.ru, в Ахе осадков не ждите и максимум 15 градусов. В Тымовском временами дождь и до плюс 17, Смирных плюс 19, без существенных осадков, Углегорск, Томари, Чехов, без существенных и плюс 21. В Невельске и Хомске без осадков 22 градуса, в Северокурильске до 20 и временами дождь. В Курильске возможен небольшой дождь и плюс 22, в Южно-Сахалинске без существенных осадков и воздух прогреется до плюс 21 градуса. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Линзочки, линзочки.
1: Лето. Время выглядеть на миллион. В сети модной оптики «Линзочки» только оригинальные премиум-бренды «Барселона», «Казал», «Этро», «Гуччи». Смелые формы, неожиданные цвета. Для тех, кто не прячется. «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
5: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: «Инфошум». Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
8: Южно-Сахалинск снова в движении.
9: 18 июля с 14 до 20 часов в скейт-парке «Цунами» пройдет региональный этап международный конкурс премии уличной культуры и спорта «Кардо». Хип-хоп, брейкинг, граффити.

0: Менты. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
1: Горячий Север ждет тебя. 18 июля в поселке Ноглики старт масштабного велопробега памяти Александра Лишенко, погибшего при выполнении обязанностей воинской службы в ходе специальной военной операции. Дистанции 7, 20 и 32 километра. Проверь свои силы, получи крутые эмоции и докажи, что на пути к успеху нет преград. Мы ждем тебя на старте и на финише. Предварительная регистрация участников с 13 по 17 июля. Подробности на сайте администрации Ноглицкого округа.
2: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: новости.
1: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Оказывается, большинство россиян все-таки довольны своей работой. Однако представление о том, что делает ее хорошей, зависит от возраста. Это выяснили аналитики сервиса «Авито Работа», которые опросили сотрудников из разных регионов страны. Все подробности опроса прямо сейчас. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. 70% участников исследования сказали, что полностью или скорее довольны своей работой. Самыми удовлетворенными оказались миллениалы. Это люди в возрасте от 35 до 44 лет. Среди них 74% довольны. У зумеров этот показатель составил 66%, а среди бэби-бумеров, это люди старше 65, 60% довольных работников. Для большинства при этом главным критерием остается зарплата. Ее назвали 47% участников опроса. Следом идут комфортные условия труда и хорошие отношения с коллегами. Также в числе важных факторов – гибкий график, интересные задачи и, конечно, стабильность.
0: Другие новости.
1: При этом с возрастом ожидания от работы меняются. Молодые специалисты чаще других говорят, что для них важны гибкий график и возможность быстро расти по карьерной лестнице. Сотрудники 35-44 лет в первую очередь обращают внимание на уровень дохода и условия труда. Ну а для работников старшего возраста большую роль играют социальные гарантии и льготы. Также исследование показало, что россияне в целом уверены и в своей эффективности. Высоко оценили собственную продуктивность 77% участников опроса. И больше всех остальных считают себя эффективными, конечно, миллениалы. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

Радио АСТВ. Первое областное. Красногорск 105.7 FM.

0: Линкин Парк на волне радио СТВ, а у нас информация о погоде подоспела. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня в Александровске-Скалинском временами дождь и максимум 21 градус, Ноглики-Поронайск плюс 16, дождь временами, в Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. Красногорск до 20 с плюсом, в Макарове 18, в Долинске 25 градусов, в Охотском 22, Корсаков и Анива по 20. В Малокурильском без осадков и до плюс 20, в Южно-Курильске без осадков и максимум 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня без существенных осадков и максимальная температура плюс 21. Ветер южный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
5: Магазин «Орбита»! Е-е!
6: Внимание владельцев «Мерседес-Бенц»! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Сахалин – место, где природа дарит свежесть, а люди – заботу. Молочные продукты «Утро Родины». Вкус, которому можно доверять. Акция «Белая пятница» во всех фирменных магазинах «Утро Родины» каждый день. Свое, родное, островное.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
8: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Ювелирный бренд «Соколов» дарит подарки. С 13 по 17 июля клиентские дни. Гостей ждут суперскидки и подарки во всех магазинах Сахалинской области и в Южном на Ленина 180, даже без покупки. «Соколов». И ты сияешь. Количество призов ограничено. Подробности у консультантов.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
10: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
11: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
10: Тогда нам надо в «Школьник».
12: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Давай поговорим об этом очаровательном говоруне симфонического оркестра. Включаем воображение. Деревянная трубочка с длинной шейкой и изящным раструбом на конце, а наверху двойная трость, две тонкие пластинки, скрепленные вместе. Именно она, эта трость, и создает тот самый узнаваемый голос гобоя. Чуть гнусавый, очень выразительный, будто кто-то деликатно и душевно рассказывает мелодию. Знаешь, у гобоя даже есть особая миссия в оркестре. Именно он задает всем остальным инструментам ноту ля первой октавы, то есть помогает всем настроиться одинаково. Можно сказать, он главный настройщик. Гобой умеет передать и светлую радость, и тихую грусть, поэтому композиторы так любят поручать ему самые трогательные мелодии. Появился гобой не вчера. Его предки, старинные духовые инструменты, были известны еще в Древней Греции и Египте. А в привычном нам виде он оформился в 17 веке во Франции и с тех пор прочно занял свое место в оркестрах. Надо сказать, что играть на гобое непросто. Нужно ловко управлять пальцами, на инструменте немало клапанов, и правильно дышать, да еще и следить за капризной тростью. Она требует бережного ухода. Но если все получается, звучит гобой просто волшебно. Так что в следующий раз, слушая оркестр, попробуй выделить голос гобоя. Прислушайся, и ты услышишь, как он ведет свой особенный душевный разговор с музыкой.
0: Звуки музыки.

0: Беарвольф.
1: Это Беарвольф на волне радио СТВ. Феникс остается в уходящем часе. Островное время 13:00.
2: Новости на радио АСТВ.
1: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В регионе приостановили авиасообщение по маршруту Южно-Сахалинск-Александровск-Сахалинский. Островитянам напоминают о штрафах за блокирование проезда возле мусорных площадок. Производительность новых очистных сооружений в Ахрушеве составит 350 кубометров в сутки. В регионе приостановили авиасообщение по маршруту Южно-Сахалинск-Александровск-Сахалинский. Решение приняли из-за заметного снижения пассажиропотока. По данным регионального Минтранса, за последние два года на этом направлении он сократился более чем на 40%. При этом пассажиропоток наземного транспорта, напротив, показывает стабильный рост. С 1 сентября в регионе планируют запустить новый автобусный маршрут Южно-Сахалинск-Аха. Им в том числе смогут пользоваться и жители Александровска-Сахалинского. Также продолжают работать автобусные маршруты номер 504 и 503. Которые связывают Александровск-Сахалинский с областным центром Атымовским. Жильцы многоквартирных домов в Южно-Сахалинске наказали автохама, заблокировавшего путь мусоровозом контейнерной площадки. Из-за нарушителя здесь накопился критический объем отходов, и люди начали складировать пакеты прямо на крышу машины. Как сообщили в управлении по обращению с отходами, инцидент произошел во дворе дома 105 по улице Украинской. В ведомстве также напомнили, что за перекрытие подъездных путей к мусорным площадкам предусмотрены штрафы. Их размер для физических лиц до 4000 рублей. Производительность новых очистных сооружений в Ахрушеве Поронайского района составит 350 кубометров в сутки. В состав комплекса войдут блок модуля очистки источных вод, административно-бытовой корпус, канализационно-насосная станция, пожарная аварийная емкость, а также дизельная электростанция для обеспечения бесперебойной работы. На сегодняшний день на строительной площадке уже разработаны котлованы, построен хозяйственный корпус и модуль очистных сооружений, а также поставлен один пожарный резервуар. Электронный ресурс «Коренные этносы Сахалина» областной библиотеки пополнился новыми документами и расширил информационное содержание. На странице общественного объединения размещены сведения о 4 организациях, ведущих общественную деятельность по вопросам КМНС региона. Раздел «Виртуальный справочник» значительно расширился за счет новой информации о народах Увильта и Нивке. Российский космонавт Петр Дубров назвал низкой вероятность встретить инопланетян в космосе. По его словам, такой шанс считается настолько мизерным, что у экипажа нет никаких четких алгоритмов, как поступать в такой ситуации. При этом Дубров отметил, что на любой непредвиденный случай на станции есть универсальная инструкция, согласно которой экипаж должен вырабатывать дальнейшие шаги по взаимодействию со специалистами на Земле. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
4: До какого-то времени мне казалось, что я всегда смогу соскочить. Как захочу, так и завяжу. А тем временем одна доза сменяла другую. Посыпались проблемы в семье и на работе. И выбраться из этой ямы было очень непросто. Я попробовал, и пока у меня все получается.
5: Желающим отказаться от наркотиков окажут помощь в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: 13:07 на часах в нашей студии. Все, кто на обеде, приятного аппетита. Все, кто на перекусе, тоже пусть все хорошо у вас там складывается и раскладывается. А если вы просто где-то, и у вас не сильно нагрузочный день, то шоколадка самое то для обеденного перерыва. А, кстати, насчет шоколада. Знаете, где вообще эпицентр шоколада? По крайней мере, продаж это точно. Вот прям там все в шоколаде. Аэропорт, не поверите, Брюссель, что в Бельгии. Самая быстро продающая шоколад точка в мире. Теперь внимание, объемы. 1,5 килограмма в минуту и примерно 2 тонны шоколада в день. Ну что, аппетит разыгрался? Конечно. Давайте продолжим с хорошей музыкой. Это будет Gorillaz, Feeling Good.

0: Ну и пора поговорить о погоде на завтра. И напомню, что спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе без осадков и до плюс 13. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Таморичье, Чехове, Невельске и Хомске временами небольшой дождь. Тымовская днем до плюс 21, Смирных 18, Углегорск 22, Таморичье 23, Чехов 24, Хомск-Невельск плюс 22 градуса, в Северокурильске временами небольшой дождь и до 19 тепла, в Курильске без осадков и плюс 23. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков, 16-18 градусов, днем дождь и 22-24 с плюсом. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25 36 33. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
6: Радио АСТВ, 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Новости Швеции. Жительница этой прекрасной страны поменяла сыну имя из-за ошибки тату-мастера. Заманчиво, но недоходчиво. Непонятно ничего, да? Так вот, вместо Кевин тату-мастер набил ей, маме этого сына, Кельвин. Ну, лишняя буква, в общем. И мама решила, что проще сына переименовать, чем татуировку перебить. Так что теперь он, собственно, Кельвин. Такие дела у них в Швеции. У нас далее Рианна Breaking Dishes.

Радио АСТВ. Первое областное. Макаров 105.5 FM.

0: солнце или жара на волне радио СТВ. Ну, у нас, кстати, солнышко включилось на полную катушку в Южно-Сахалинске. А давайте узнаем, что будет завтра. А давайте. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. И по данным сайта rp5.ru, завтра в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков. Александровск плюс 22, Ноглики до плюс 17. В Поронайске, Красногорске, Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове, Аниве временами небольшой дождь. А Поронайск и Макаров плюс 15, в Красногорске 22 с плюсом, в Долинске 23, в Охотском 22. Корсаков и Анива до плюс 21. Малокуринская, кратковременный дождь и плюс 22. В Южно-Куринске 19 с плюсом и дождь кратковременный. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков 16-18 градусов. Днем дождь и до плюс 24. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Две подружки обсуждают очередной отпуск.
3: А что ты везешь родственникам в подарок?
4: Рыбу и красную икру?
5: Да ну! Это же колхоз! Ее там больше, чем у нас!
3: А я пойду в магазин «Орбита» покупать хорошую бытовую химию. И я точно знаю, что у моих родных будет радость и восхищение от привезенных подарков.
2: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичная». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
7: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
8: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.

0: Родное островное.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть, а где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон, автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно, в автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
6: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Эскимо, коровка из кореновки, пломбир в шоколадной глазури. 134,95 за 70 грамм. Лапша «Шин-Рамин» говядина. 109,95 за 120 грамм.
7: С «Матрешкой» выгодно всегда.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
8: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
9: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
8: Тогда нам надо в «Школьник».
10: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Информация тоже для города, для тех, кто за рулем. Уважаемые водители областного центра, в связи с плановыми работами на линиях электропередачи, ориентировочно до 16.00 возможно отключение светофоров на следующих перекрестках. Запоминайте. Проспект Мира, улица Пограничная, проспект Мира, улица Емельянова. Будьте внимательны на данных участках пути. Также обращаем внимание, что в Троицком из-за работ по строительству сетей теплоснабжения ограничено движение автотранспорта с 15 июля по 31 октября на участке улицы Кленовой в районе пересечения с улицей Матросова.
1: Реклама спонсора.
2: Привет, мам! Я столько обновок на лето накупила! Самые трендовые! Но они из таких нежных тканей! Я боюсь их в стиральную машину класть!
3: Это мне что, руками стирать, что ли?
4: Когда ты уже запомнишь, что одежду из деликатных тканей можно и даже нужно сдавать в химчистку? Так она не деформируется и будет как новая. Или стирай руками.
2: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай адрес. Химчистка Ариэль, дом быта, второй этаж. ТЦ Рояль, цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: Сезон тренировок Training Season от Dua Lipa. В финале часа, островное время 15:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С выпуску новостей Анна Гладырь. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092. 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И вначале коротко о главных темах выпуска. Аварийность с самокатами на Сахалине выросла на 211%. В Курильском районе нет официальных мест для купания. В России с сентября меняются правила онлайн-продажи товаров. Аварийность с самокатами на Сахалине выросла на 211%. Больше половины таких ДТП – это наезды автомобилистов на самокатчиков. При этом растет и число случаев, когда сами водители самокатов сбивают пешеходов или врезаются в другие транспортные средства. В большинстве аварий из-за низкой дисциплины и пренебрежения правилами виноваты именно пользователи средств индивидуальной мобильности. В областной думе сообщают, что среди предложений по решению проблемы – идентификация пользователей через госуслуги, ограничение скорости на опасных участках, запрет или ограничение движения самокатов в пешеходных зонах, возле школ и в местах массового скопления людей. Администрация Курильского района предупреждает жителей и гостей острова об опасности купания в необорудованных местах. В мэрии напомнили, что округ находится в районе крайнего севера. Вода в местных водоемах не прогревается до комфортной температуры. На Итурупе нет официальных мест для купания, однако в жаркие дни на побережьях все равно собираются отдыхающие, в том числе подростки и дети без присмотра взрослых. Островитян просят не рисковать жизнью и соблюдать правила безопасности. Крупногабаритная дорожная техника на лесной дороге в сторону мысов Птичий и Великан со стороны села Охотское от Рыболовецкого стана будет работать до конца июля. Проезд до этого времени будет затруднен. Водители просят быть внимательнее на указанном участке и соблюдать скоростной режим. В России с сентября меняются правила онлайн-продажи товаров. С указанного срока продавцы должны будут прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Нововведение затрагивает широкий перечень товаров, от детских товаров до электроники и косметики. Если же товар не требует такого подтверждения, это также нужно будет отразить в понятной для покупателя форме. На самом южном острове России, в Дальневосточном морском заповеднике, на свет появилось более 90 птенцов одной из самых редких птиц мира – Малой Колпицы. Остров Фрульгельма в Японском море – это единственное в России место, где гнездится эта уникальная птица. В конце 80-х годов ее численность сократилась до 288 особей, и причиной этого стало разрушение среды обитания в результате деятельности человека. Сейчас вид включен в многочисленные красные книги, его мировая популяция насчитывает уже несколько тысяч особей, однако Малая Колпица по-прежнему считается крайне редким видом. И в завершении коротко о погоде. В Южно-Сахалинске переменная облачность, плюс 21. На этом все. В студии была Анна Гладырь.
1: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытие до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: А теперь я знаю все. 14 июля на календаре. Впереди у нас Зиверт с песней «Газ». Это настоящий хит этого лета. «Градусы голые» — это прошедший, но все еще хит любого лета. А прямо сейчас «Возраст — это просто пин-код» Александра Чистякова и Марго Нуар.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: when I lose control. Информация о погоде на завтра. Спонсор прогноза — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодней коллекции со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра в Ахе без осадков и плюс 13. В Тымовском, Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Холмске, Невельске временами небольшой дождь. А дневная температура: Тымовская 21, Смирных 18, в Углегорске плюс 22, в Тамари 23 с плюсом, Чехов 24, в Холмск, Невельск по 22 градуса. А в Северокурильске временами небольшой дождь и плюс 19, в Курильске без осадков и до 23 тепла. В Южно-Сахалинске ночью без существенных осадков, плюс 16, плюс 18, днем дождь и до 24 с плюсом. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: Настала пора действовать. С магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
7: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец — гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
6: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Другие новости.
1: Вообще человек не машина, но оказывается машине уделяется больше внимания, чем самому себе любимому. Подробности у Ани Гладарь, привет.
2: Вот ты все карты сразу раскрыл. Все. Я хотела интригу.
1: Это была программа «Другие новости». Всем спасибо.
2: Пока. Да. В общем, ученые, аналитики провели опросы, выяснили шокирующую правду. Оказывается, среднестатистический россиянин больше заботится о своем автомобиле, чем о своем здоровье. Об этом с приведением доказательств расскажу в выпуске «Других новостей». Наш спонсор – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамик, гранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома» на Шлакоблочной 34А/1, телефон 50 52 38.

0: Другие новости.
1: Итак, некая сеть автосервисов и клиники «Будь здоров» решили сравнить, сколько мы тратим на ремонт машины и на ремонт, так скажем, собственного организма. И результаты оказались, мягко говоря, умилительными. Почти половина водителей легко отдают от 10 до 20 тысяч рублей за плановое ТО автомобиля. Причем эти траты у всех четко даже заложены в бюджет. Машина ведь должна блестеть и должна ехать. А вот на базовый медосмотр себя любимого большинство тратит 0 рублей. Надеясь на бесплатные полисы. В итоге железного коня мы холим, лелеем и везем к мастеру по первому чиху. И ладно бы деньги, но статистика посещений – это вообще отдельная песня. 40% автомобилистов заезжают на СТО стабильно 2-3 раза в год. А вот к врачу почти столько же россиян обращаются, цитирую, только при выраженных симптомах. Ну, то есть, когда копье в спине уже спать мешает. Просто, ну, генеральный директор клиники даже вздохнул, что такой предупредительный чекап организма – это то же самое, что и ТО для машины. Но почему-то автомобиль оказывается в руках профессионалов гораздо чаще, чем его собственный владелец. В общем, логика, конечно, железная. Если у вас ничего не стучит, это не значит, что не нужно менять масло, ну, то есть проверять здоровье. Нужно относиться к себе так же бережно, как и к любимому автомобилю. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома», наш лакоблочный 34А/1.

0: Кольцова.
1: Всем привет, дорогие друзья! Рада приветствовать всех и каждого в эфире Первого областного. Уже успела по вам соскучиться за этот небольшой перерыв, который у меня не было в эфире, но вот мы с вами снова вместе и готовы вместе с вами в эфире Первого областного сегодня заряжаться на лучшее музыкальное настроение, конечно же, на лучший позитивный лад. Все это здесь у нас в эфире Первого областного радио АСТВ. Сегодня за окном просто потрясающая погода, за какие-то невероятные там плюс 20 и более на термометрах. Шла сейчас на работу, так и хотелось вот остаться. Знаете, я думаю, многие сегодня это чувство испытали. Хочется выйти с работы куда-нибудь в магазин за хлебом и не вернуться, как есть в одном известном меме. Но мы с вами люди ответственные, и все же рабочий вторник сегодня подходит к своему завершению. Уже вот буквально какие-то считанные часы остаются у нас с вами, и пойдем наслаждаться этим прекрасным летним событием. Почему событием? Потому что этим летом в Сахалинской области вот такие солнечные дни действительно стоит фиксировать, стоит их отмечать где-нибудь в календаре и обязательно снимать все на свою камеру своего телефона мобильного. Так что, друзья, не упускайте такую возможность сегодня погреться на солнце после рабочего дня. А если вы в отпуске, то вообще счастливы и вам определенно очень повезло, и непременно стоит воспользоваться этой возможностью. Ну что ж, друзья, лето в самом разгаре, и мы продолжаем наш музыкальный плейлист. Оставайтесь с нами на волнах Первого областного радио.

молча погашу свет. Твое присутствие во сне моем не залечит пластырь. Я художник, что рисует тебя на холсте. Утонуть в твоих глазах было безопаснее. Ты творение любви в этой мерзлоте. Твоя чистая душа светит в темноте.

0: дорогие друзья, если есть кого обнимать прямо сейчас, лучше это, конечно же, сделать, ведь объятия – это непременно прекрасно. Если некого, всегда можно обнять самого себя. Тоже прекрасный вариант, почему бы и нет, настроение поднимет это точно. Пока вы обнимаетесь, расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 июля. В Ахе без осадков – плюс 13. В Тымовском обещают до плюс 21. Также временами пройдет небольшой дождь. В Смирных также временами осадки плюс 18 на термометрах. В Углегорске, Невельске и в Хомске также дождливо, плюс 22 градуса. В Тамари воздух прогреется до плюс 23, временами осадки. В Чехове также временами пройдет небольшой дождь и 24 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске обещают осадки временами плюс 19 градусов за окном. В Курильске осадков не предвидится и до 23 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью существенных осадков не предвидится, плюс 16, плюс 18 градусов. Завтра днем ожидается дождливая погода от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Колбаса вареная «Ратимир» докторская 359,95 за 470 грамм. Бульмени «Горячая штучка» со сливочным маслом 189,95 за 400 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. «СТ Ойл» – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на «СТ Ойл» – масло с инженерной поддержкой. toestoil.ru.
10: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Самая необычная игрушка вашего ребенка.
2: Мы поехали как-то в травму с сыном, а он с пустыми руками говорит: нельзя, захватил с собой комнатный цветок. Доктор принял спокойно, будто не первый раз.
1: И не такое бывало. Да, да.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
3: Ваш выбор верный.
5: И экономный.

0: Другие новости.
1: Итак, дорогие друзья, порция дофамина в эфире Первого областного. Анна Гладырь у нас в студии. Это «Другие новости».
2: Такой чуть-чуть интригующий, конечно, у нас интригующее начало. Оказывается, в нашей постели может находиться идеальный, абсолютно легальный и практически бесплатный антидепрессант. Да, прямо сейчас расскажем, что это за секретный предмет такой, который может нас спасти от стресса, одиночества и тяжелых мыслей перед сном. Об этом поговорим в выпуске. Наш спонсор – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Другие новости.
2: Клинические психологи рассказали, что если до сих пор вы втихаря делите кровать с плюшевым мишкой или с зайчиком, например, из детства без одного уха, вы вовсе не странные, вы гении биохакинга. Оказывается, наш детский механизм расслабления через такой тактильный контакт никуда не исчезает с возрастом. Объятия с мягкой игрушкой к тому же запускают мощный выброс окситоцина, того самого гормона любви и безопасности, который мгновенно переключает мозг из режима паники в режим полного дзена.
1: Ну ладно, раз уж такая тема зашла, признаюсь, у меня плюшевый дракон. Очень удобная игрушка, я его кладу под шею, и он как бы обволакивает мою шею, как ортопедическая подушка, тут вообще два в одном получается.
2: Ну, в моем доме не повезло коту. Так что, если сегодня на работе что-то не заладилось, или просто наступил в жизни такой период перемен, вы переезжаете, простудились, или просто чувствуете себя одиноко, эксперты официально прописывают вам плюшевую терапию. Причем специалисты подчеркивают, что взрослые снимают стресс через простые ритуалы. Любимую пижаму, тяжелое одеяло, чашку чаю, собачку или кошечку под боком. И игрушка тоже есть в этом списке. Это полноправное и полноценное лекарство от эмоционального переутомления. Так что долой стеснение, доставайте своих плюшевых медведей из шкафов, потому что это не ребячество, а забота взрослая о ментальном здоровье. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

пожелать такой же невероятно высокой самооценки, как у Мия Бойко. Да и вообще, друзья, почаще нужно себе говорить комплименты, говорить, что я настоящий экспонат, у меня невероятно красивая внешность, и почаще улыбаться самому себе в зеркале. А между прочим, это не просто завышенная самооценка какая-то чрезмерная, а это очень даже полезно, потому что регулярная похвала и осознанные позитивные утверждения активизируют центры вознаграждения в нашем мозге, что способствует выработке дофамина и снимает уровень гормонов стресса, например, кортизола вот этого, с которым мы все с вами дружно боремся. И вот психологи утверждают, что это улучшает наше эмоциональное состояние в целом, поднимает наше настроение, помогает справляться с выгоранием, обидами или неудачами, давая чувство стабильности. Так что, друзья, если вдруг, ну, что-то сегодня вам не удалось, не получилось закрыть какую-то рабочую задачу, совершенно мы не опускаем руки, подходите скорее к зеркалу, смотрите на себя и улыбайтесь, и, конечно, скажите, что сегодня вы молодец, сделали от себя все возможное, да и вообще просто выглядите классно. Бегите скорее делать себе комплименты, а мы пока включим вам следующий трек.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Вот так энергично мы с вами завершаем этот час и перемещаемся в новый на Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Анна Гладарь в студии. Свежий актуальный выпуск новостей.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. И в начале коротко о главных темах выпуска. 11 лесных пожаров зарегистрировали в регионе с начала пожароопасного сезона. Депутат Госдумы Георгий Карлов подал документы в избирательную комиссию Сахалинской области. Движение на участке улицы Кленовая ограничат в Троицком на 3,5 месяца. 11 лесных пожаров зарегистрировали в лесном фонде Сахалинской области с начала пожароопасного сезона. 3 из них произошли в Смирняховском лесничестве, еще 2 в Ноглевском районе. По одному возгоранию зафиксировали в Неверском, Макаровском, Долинском, Курильском, Александровском и Ахинском лесничествах. Общая площадь, пройденная огнем, порядка 150 гектаров. Материалы по всем фактам для выяснения причин возгорания передали в соответствующие органы. Депутат Госдумы Георгий Карлов подал документы в избирательную комиссию Сахалинской области для участия в выборах в Нижнюю палату Федерального собрания, которые пройдут в сентябре 2026 года. Георгий Карлов подчеркнул, что свои задачи ставят адаптацию общей программы партии «Единая Россия» к задачам развития Сахалина и Курил. В программе будут заявлены все экономические и социальные цели. Наша главная задача – победить в специальной военной операции и подготовиться к мирной жизни, включая встречу возвращающихся с фронта бойцов, отметил Георгий Карлов. Движение на участке улицы Кленовой в районе ее пересечения с Матросова ограничат в Троицком на 3,5 месяца. По информации мэрии Анивского района, это связано с работами по строительству сетей теплоснабжения. Ограничения будут действовать с 15 июля по 31 октября. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Работы по преображению набережной реки Излучной в Долинске выходят на финишную прямую. По информации регионального министерства ЖКХ, строителям понадобилось 2 месяца, чтобы заасфальтировать парковку, организовать пешеходные маршруты, выложить брусчаткой главную зону отдыха, а также смонтировать перила, скамейки и урны. Проект благоустройства жители района поддержали в прошлом году в ходе голосования в рамках программы формирования комфортной городской среды. В Эквадоре кошки и собаки теперь могут официально выступать свидетелями на церемониях бракосочетания. Отпечатки их лап вносят в сертификат как символ признания питомцев полноценными членами семьи. Хотя такие следы не обладают юридической значимостью, для молодоженов этот ритуал наполнен глубоким эмоциональным смыслом. С момента вступления нововведения в силу разделить торжественный момент со своими любимцами решили свыше 50 эквадорских пар. И в завершении коротко о погоде. В островной столице, в Южно-Сахалинске, облачно, плюс 21. На этом все. В студии была Анна Гладарь.
3: Нашли чужую банковскую карту? Не спешите ее использовать. Перевод с карты даже минимальной суммы без ведома владельца считается уголовным преступлением. Оплата товара по чужой банковской карте считается преступлением. Уголовная ответственность наступает и за покушение на совершение хищения. Например, если найденная карта была использована для оплаты, однако совершить покупку не удалось. Если вы увидели на улице банковскую карту, не подбирайте ее. Если же вы нашли карту в общественном месте, передайте ее администрации учреждения, чтобы они могли вернуть ее владельцу.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Маша Стрельцова.
1: Так-так, привет всем, дорогие друзья, и не надо говорить сейчас, что вы не подпевали вместе с Юлией Савичевой этот известный хит «Если в сердце живет любовь» 2005 года выпуска. А я думаю, все прекрасно знают слова наизусть, они вшиты у нас на подкорке, и действительно сложно здесь не согласиться с Юлией Савичевой. Самое главное – оставаться самой собой, быть такой, как есть, и любить себя за это. Друзья, я думаю, что вы с этой задачей прекрасно справитесь, ну а мы с вами зашагнули уже уверенно в новый музыкальный час. А с вами я, Наташа Стрельцова, у микрофона. И у нас час с вами очень насыщенный. Впереди, через несколько минут, нас ожидает программа «Интершум». Узнаем, о чем сегодня нашумел интернет за целый день. Уверена, там накопилось много всего интересного. Об этом поговорим чуть позже. Обязательно поговорим в конце часа о дорожной обстановке. Ну и другие новости тоже узнаем. Все в этом часе, друзья. И все это, конечно, же мы щедро приправим порцией самой лучшей музыкальной подборки, самый лучший музыкальный плейлист с яркими хитами ожидает нас с вами впереди. Прямо сейчас в эфире «Баиндия» и их свежий хит «Шаде».

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Самые громкие, самые яркие и самые интригующие новости из разных уголков мира интернет собрали воедино, и прямо сейчас о них поговорим. Спонсор программы «Интершум» – Сбербанк. Джеки Чана напоили кумысом в Казахстане в рамках визита в Магнистаускую область для работы над картиной «Доспехи Бога 4. Ультиматум». Актер Джеки Чан встретился с Акимом Нурдаулетом Килыбаем, который угостил мировую звезду на национальным напитком кумысом. Одной из главных локаций масштабного кинопроекта станет всемирно известное урочище Базжира. По словам самого актера, уникальные природные ландшафты Магнистау обладают огромным кинематографическим потенциалом и станут яркой визуальной частью будущей картины. В Москве начали проводить киноужины по Шреку. Во время просмотра гостям приносят блюда, которые герои ели прямо в мультфильме. И в меню есть еда с ужина у родителей Фионы, средневековый буррито – это любимое блюдо феи крестной, а запить все можно волшебным зельем, которое превратило Шрека в человека. Интересно, подают ли там луковицу, которую так любили огры. Сахалинский зооботанический парк поделился кадрами подросшего кенгуренка. Малыш появился на свет в феврале и первые месяцы практически не вылезал из сумки. Сейчас же он уже часто показывается посетителям. Отмечается, что детеныш хоть и окреп, но все еще зависит от мамы и всегда может найти в ее сумке укрытие. Ранее stv.ru сообщал, что когда детенышу исполнится год, он отправится на постоянное место жительства в другой российский зоопарк. Подробности и мило. Видео смотрите на портале astv.ru. Сбер запустил онлайн-проверку топлива на АЗС. Новый сервис уже работает на территории Сахалинской области. Он охватывает 44 заправочные станции от южных районов до самых отдаленных северных населенных пунктов. Автовладельцы теперь могут заранее узнать наличие бензина на выбранной АЗС, а также сервис предоставляет актуальные данные, есть ли в наличии 92-й, 95-й бензин и другие виды топлива. Воспользоваться опцией можно прямо в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Функция расположена в разделе «Для жизни». Спонсор программы «Интершум» – Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбера – это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера.
0: «Интершум» на радио АСТВ.

0: Дорогие друзья, продолжим нашу музыкальную подборку совсем скоро. Прямо сейчас расскажу вам о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 июля, в Ахе без осадков плюс 13, в Тымовском воздух прогреется до плюс 21, временами небольшой дождь, в Смирных также осадки и 18 градусов со знаком плюс. В Углегорске, Невельске, а также в Хомске временами пройдет небольшой дождь до 22 градусов тепла, в Тамаре еще теплее, плюс 23 на термометрах и также временами небольшой дождь. В Чехове также осадки временами плюс 24 градуса, в Северо-Курильске также дождливо и обещают до плюс 19. А вот в Курильске осадков не будет, здесь до 23 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью без существенных осадков от 16 до 18 градусов тепла, завтра днем дождливо и 22-24 градуса тепла. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Дорогой, ну душно в машине. Давай заправим кондиционер. Вот как раз табличка на обочине. Заправка кондиционеров.
4: Ну уж нет, прошлого раза хватило на месяц. Теперь в сервис к профессионалам. Климат-контроль. Автоцентр по обслуживанию и ремонту автокондиционеров. Телефон 25-36-33. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
6: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
2: Горячий север ждет тебя. 18 июля в поселке Ноглики старт масштабного велопробега памяти Александра Лишенко, погибшего при выполнении обязанностей воинской службы в ходе специальной военной операции. Дистанции 7, 20 и 32 километра. Проверь свои силы, получи крутые эмоции и докажи, что на пути к успеху нет преград. Мы ждем тебя на старте и на финише. Предварительная регистрация участников с 13 по 17 июля. Подробности на сайте администрации Ноглицкого округа.
6: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это другие новости. Росстандарт утвердил новые ГОСТы на красную икру и в транспортной упаковке, и в банках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на его официальном сайте. Что же там за ГОСТ, разберемся в выпуске других новостей. Наш спонсор – магазин «Три гнома». Создайте ванную своей мечты. В магазине «Три гнома» найдется все необходимое. Стильный кафель и керамогранит, надежная сантехника, прочные акриловые ванны и мебель для ванных комнат, напольные покрытия. «Три гнома», наш Локоблочный, 34А/1, телефон 50-52-38. Обновление ГОСТа на икру начнут действовать с 1 июля 2027 года, но выполнять их производители могут уже сейчас. Они призваны ужесточить контроль за качеством деликатеса и усложнить жизнь производителям, которые подделывают продукцию или нарушают технологию выпуска икры. В новом стандарте для транспортной упаковки появилось требование проверять отстой после разморозки. По нему можно выявить, правильно ли был произведен посол. Также специалисты Росстандарта ввели формулу пересчета консервантов, чтобы не позволять производителям манипулировать дозировками, и обязали контролировать температуру замороженной икры.
1: Другие новости.
0: Второй обновленный ГОСТ касается баночной икры. Теперь ее можно производить только из сырья от живой или свежей рыбы. Кроме того, новые правила нормируют пищевые добавки по техрегламенту и устанавливают предельно допустимое содержание соли от 3 до 6% для первого сорта и от 3 до 7% для второго. Также Росстандарт ужесточил требования к тому, что должно быть написано на этикетке красной икры. Глава ведомства Антон Шалаев пояснил, что новые правила помогут навести порядок на рынке, повысить эффективность лабораторного контроля и, конечно, защитить потребителей от поддельной продукции. На этом все. Спонсор выпуска – магазин «Три гнома», наш Локоблочный, 34А/1.

До перекрест июля у нас состоится замечательный фестиваль уличной культуры, можно так сказать. Если вы, друзья, качаете под хип-хоп, делаете трюки на скейте или самокате, тогда мы предлагаем вам принять участие 18 июля в региональном отборе премии «Карда». Это шанс заявить о себе и выиграть поездку на гранд-финал во Владивосток, где сильнейших выберут в направлениях хип-хоп, брейкинг, граффити, диджей, скейтбординг, трюковой самокат. В общем, друзья, очень много разных молодежных интересных направлений, где можно показать себя, проявить все свои таланты. Подробности и регистрация на cardaaward.com. Друзья, выходите на площадку и доказывайте всем, что вы самые лучшие. Старт 14.00, возрастное ограничение участников от 14 лет. Ну и, конечно же, для тех, кто вот этими всеми трюками не занимается, для зрителей вход абсолютно свободный и без возрастных ограничений. Проект реализуется при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», информационный партнер «Медиахолдинг АСТВ». Так что бегом на сайт cardaaward.com, заявляйте о себе и обязательно приходите 18 июля в скейт-парк «Цунами» 14.00. Будет очень интересно и жарко, и будет точно на что посмотреть. Я думаю, многие себе уже в календарь это событие записали. А пока мы двигаемся с вами дальше и продолжаем наш музыкальный плейлист.

0: регистрация СМИ ЛТУ-27-00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ну что, друзья, взбодрились немного с такими ритмичными композициями. Двигаемся с вами вперед. Совсем скоро продолжится наш плейлист, а прямо сейчас информация о погоде. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395. Работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 июля, в Ахе осадков не будет, плюс 13 градусов, в Тымовском временами дождливо, плюс 21, в Смирных воздух прогреется до плюс 18 и также временами небольшой дождь. В Углегорске, Невельске, а также в Хомске небольшой дождь пройдет временами, плюс 22 градуса, в Тамари воздух прогреется до плюс 23, временами осадки. Осадки также ожидаются и в Чехове, здесь до 24 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске также осадки предвидятся, плюс 19 градусов. В Курильске осадков не будет и 23 градуса со знаком плюс. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью существенных осадков не ожидается, от 16 до 18 градусов тепла. Завтра днем дождливо, от 22 до 24 градусов со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
3: Настала пора действовать с магазинами «100 дел». Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. «100 дел». Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
4: Посетить знаменитый парк Диснейленд, подняться на телебашню «Восточная жемчужина», погулять в старинном китайском саду, увидеть экзотических животных и проникнуться бурлящей энергией Шанхая вы можете на прямом рейсе «Авроры» из Южно-Сахалинска со 2 июля. Покупайте билеты на сайте flyaurora.ru и в агентствах.
5: Социальная газификация от компании «ПроГаз-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПроГаз-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
6: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
7: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
8: Ассортимент большой!

0: Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Самая необычная игрушка вашего ребенка.
2: Мы поехали как-то в травму с сыном, а он с пустыми руками говорит нельзя. Захватил с собой комнатный цветок. Доктор принял спокойно, будто не первый раз.
1: И не такое бывало.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор верный. И экономный.

0: Другие новости.
1: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Как вы думаете, можно ли устроиться на работу в крупнейший мировой автоконцерн, если у вас буквально лапки? Ну или копытца, а в резюме только умение громко говорить «бе». Оказывается, можно. Поэтому в выпуске «Других новостей» расскажу, зачем известному автобренду срочно понадобилась сотня весьма необычных сотрудников. Спонсор «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современный отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Итак, компания Volkswagen официально наняла на работу 100 овец. И это не шутка ради пиара, а реальный бизнес-проект. Пушистый десант высадили на огромной солнечной электростанции в Польше, прямо возле завода компании в Познани. Теперь это стадо целыми днями гордо пасется под 31 тысячу сверкающих солнечных панелей.
0: Другие новости.
1: Зачем? Так все просто. Руководство решило полностью заменить шумные и прожорливые газонокосилки живой силой. Овцы идеально подстригают траву, не требуют бензина, снижают вредные выбросы в атмосферу и экономят компании кучу денег на обслуживание территории. Volkswagen уже заявили, что новые сотрудники освоились моментально и на все 100% заслуживают свою зарплату в виде сочной бесплатной зелени. Вот она, идеальная карьера. Просто ешь, гуляешь на свежем воздухе, и тобой доволен гигант автопрома. Вам тоже желаем найти такую работу, где можно получать удовольствие от каждой минуты. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: которые наденем.
1: 50. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
2: Реклама.
3: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.

0: Кардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: С помощью интернета и социальных сетей террористические и экстремистские организации вербуют участников для совершения противоправных действий. Вам могут предложить участие в совершении теракта или экстремистских провокациях. Взамен преступники обещают деньги или возврат кредита, взятого мошенниками на ваше имя. Вам могут угрожать, шантажировать. Если вы согласитесь, вам грозит пожизненное лишение свободы. Не верьте преступникам и не бойтесь. Заблокируйте контакт и отправьте жалобу на контент. Сообщите в правоохранительные органы по номеру 112.
3: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Дорогие друзья, я абсолютно не хочу, чтобы вы чувствовали, каково это эфир Первого областного без меня, поэтому я тут с вами этим вечером. Наташа Стрельцова у микрофона для вас, дорогие друзья, и мы продолжаем все вместе заряжаться на прекрасную волну, прекрасное настроение этим вечером вторника. 19 часов и 36 минут, время сахалинское. Не нужно вам смотреть на часы, я вам и так все расскажу, друзья. И уже совсем скоро, буквально через несколько минут в конце этого часа, ожидает нас с вами интереснейшая программа, авторский цикл программ, точнее, от Михаила Майорова, который называется «Звуки музыки», который рассказывает нам о истории музыкальных инструментов, поведает нам их тайны, и сегодняшний выпуск посвящен такому интересному, немного загадочному инструменту – варган. Много мифов с ним связано, и, конечно, Михаил Майоров нам сегодня все расскажет, будет много полезной информации, поэтому никуда не переключайтесь, уже буквально совсем скоро, уже после выпуска прогноза погоды ожидает нас с вами программа из серии циклов «Звуки музыка», поэтому, друзья, обязательно оставайтесь с нами, будет очень интересно, никуда не переключайтесь. Ну а далее в эфире Мия Бойко расскажет нам про свой базовый минимум. Слушаем внимательно.

0: завершаем этот музыкальный час невероятно мелодичной композицией от Тасса. «Таю» в эфире Первого областного на Сахалине и Курилах в 8 часов вечера. И мы в новом музыкальном часе.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. В Сахалинской области приостановили авиасообщение по маршруту Южно-Сахалинск-Александровск-Сахалинский. Решение приняли из-за заметного снижения пассажиропотока. По данным регионального Минтранса, за последние два года на этом направлении он сократился более чем на 40%. При этом пассажиропоток наземного транспорта, напротив, показывает стабильный рост. С 1 сентября в регионе планируют запустить новый автобусный маршрут Южно-Сахалинск-Аха. Им в том числе смогут пользоваться и жители Александровска-Сахалинского. Также продолжают работать автобусные маршруты номер 504 и 503, которые связывают Александровск-Сахалинский с областным центром и Тымовским. Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Анатолий Крученко подвел итоги горячей линии по вопросам льготных лекарств и технических средств реабилитации. Звонки принимались с 20 мая по 19 июня. За это время поступило 20 обращений. Большинство жалоб касались невыдачи льготных лекарств и проведения медицинских обследований. Еще два человека пожаловались на проблемы с обеспечением техническими средствами реабилитации. По словам омбудсмена, специалисты его аппарата напрямую взаимодействовали с региональными Министерством здравоохранения. В итоге восстановлены права 14 человек. 11 лесных пожаров зарегистрировали в лесном фонде Сахалинской области с начала пожароопасного сезона. Три из них произошли в Смирнуховском лесничестве. Еще два возгорания зафиксировали в Ноглигском лесничестве. По одному пожару зарегистрировали в Невельском, Макаровском, Долинском, Курильском, Александровском и Ахинском лесничествах. Общая площадь, пройденная огнем, порядка 150 гектаров. Движение на участке улицы Кленовой в районе ее пересечения с Матросова ограничат в Троицком на 3,5 месяца. По информации мэрии Анипского района, это связано с работами по строительству сетей теплоснабжения. Ограничения будут действовать с 15 июля по 31 октября. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Молодежный совет Сахалинского государственного университета презентовал свои проекты губернатору Валерию Лимаренко. Активисты представили инициативы по развитию студотрядов, КВН-движения и студенческой резиденции. Так, пространство с кофейней для досуга молодежи обустроили в новом студгородке. Здесь проходят музыкальные вечера, тренинги и турниры по настольным играм. При этом проект выиграл грант Росмолодежи в размере 10 миллионов рублей. Эти средства в том числе намерены потратить на обустройство зоны с игровыми приставками. Губернатор также предложил расширить резиденцию, задействовав для этого уличную площадку перед студгородком. В целом, Валерий Лимаренко высоко оценил все инициативы и призвал студентов мыслить масштабнее, превращая в Сахалинтех в настоящую точку притяжения молодежи. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Наташа Стрельцова.
1: Дорогие друзья, всем добрый вечер. Вторник у нас на календаре, 14 июля. Сегодня 8 часов вечера мы уже зашагнули, уверенно, в этот музыкальный час. 8 часов и 8 минут, если быть точнее, дорогие друзья. А это может означать только одно, что мы начинаем 2 часа лучших музыкальных хитов за последние 25 лет. Мы собрали воедино, и этот музыкальный плейлист ожидает нас с вами на протяжении целых 2 часов. Будем сегодня ностальгировать немного, вспоминать главные хиты школьных дискотек. У кого-то, может, это были дискотеки университетские, каждому свое. В любом случае, воспоминания незабываемые, и именно эти воспоминания наполнят наш сегодняшний вечер, дорогие друзья. А все это потому, что в этом году радио АСТВ исполнилось 25 лет, уже четверть века. Мы радуем вас в прямых эфирах главными хитами, лучшими подборками и, конечно же, создаем вам лучшее музыкальное настроение. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы с нами все эти 25 лет. Четверть века мы вместе с вами, поэтому давайте праздновать громко, праздновать ярко и масштабно. И, конечно же, наконец начинаем нашу музыкальную ностальгию делать погромче, ведь далее в эфире нас встречает Валерия и ее «Метелица».

0: Невероятно позитивная композиция, дорогие друзья. В нашем эфире Первого областного продолжаем музыкальную ностальгию. А прямо сейчас информация о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 июля, в Ахе без осадков, до 13 градусов тепла. В Тымовском плюс 21, временами пройдет небольшой дождь. В Смирных также временами осадки, плюс 18. В Углегорске, Невельске, а также в Хомске также временами осадки и 22 градуса тепла. В Тамари воздух прогреется до плюс 23, временами небольшой дождь. Дождь пройдет также и в Чехове, и до 24 градусов со знаком плюс. В Северо-Курильске чуть прохладнее, плюс 19, временами осадки. В Курильске осадков не предвидится и 23 градуса за окном. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью существенных осадков не ожидается, от 16 до 18 градусов тепла. Завтра днем дождливо, 22-24 градуса со знаком плюс. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
4: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6 семерок.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
7: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
8: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
9: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Эскимо, коровка из кореновки, пломбир в шоколадной глазури 134,95 за 70 грамм. Лапша «Шин-Рамин» говядина 109,95 за 120 грамм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов.
12: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Вот так неожиданно и очень приятно ворвался в наш плейлист этот хит 2010 года «We No Speak Americano» в эфире Первого областного. Хотя что тут неожиданного, друзья? Конечно же, ожидаемо, ведь в эфире Первого областного 2 часа главных хитов за последние 25 лет. И мы, конечно, продолжаем нашу ностальгическую обстановку. Вот я задумалась, а какие вещи вызывают у меня чувство ностальгии. Не только музыка на самом деле, но, конечно, это еще и духи. И думаю, каждому знакомо то чувство, когда наносишь давно позабытый аромат, которому не тянулась рука какое-то время, может быть год, а может быть два, и вместе с первым вдохом этого парфюма переносишься туда, как на машине времени, и ощущаешь вновь все те же самые эмоции и мысленно посещаешь все те же самые места, с которыми ты находился с этими духами. Конечно, это старые фотографии, перелистнуть лишний раз страницы со своими детскими кадрами, это всегда, безусловно, вызывает улыбку, всегда навевает какие-то теплые эмоции и воспоминания, которые связаны с родителями, связаны с детскими какими-то впечатлениями. Поэтому, друзья, думаю, многие из вас уже вдохновились на то, чтобы устроить себе вот такой ностальгический вечер. Друзья, как только доедете сейчас туда, куда вы едете и слушаете за рулем радио АСТВ, вспомните, напомните себе о тех самых замечательных мгновениях из прошлого, но сильно долго там, конечно же, не зацикливайтесь. Не задерживайтесь, ведь впереди у нас настоящее и будущее, не менее светлые и прекрасные. Радио СТВ продолжает нашу музыкальную ностальгию. Оставайтесь с нами и делайте погромче.

0: Замечательно, что в нашей подборке есть такие музыкальные композиции, которые можно подпевать, даже не зная слов. Друзья, надеюсь, если вам сегодня хочется поголосить, выдать вот эту ноту высокую, вы себе в этом не отказываете, подпевайте смелее, ведь в нашей подборке собраны главные хиты за 25 лет, я уверена, вы все их знаете, и мы совсем скоро продолжим радовать вас лучшей подборкой хитов, а прямо сейчас о погоде с вами поговорим. По данным сайта rb5.ru, завтра, 15 июля, в Александровске-Сахалинском осадков не будет, плюс 22, в Ногликах также без осадков и 17 градусов со знаком плюс. Поронайск, а также Макаров, временами ожидается небольшой дождь и 15 градусов со знаком плюс. В Красногорске и в Охотском также временами осадки и 22 градуса тепла, в Долинске временами небольшой дождь, плюс 23 за окном. В Корсакове и Ваниве тоже тепло, плюс 21, и временами пройдет небольшой дождь. В Малокурильском также кратковременные осадки, плюс 22. В Южно-Курильске также осадки вероятны и плюс 19 градусов за окном. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью без существенных осадков, температура воздуха плюс 16, плюс 18. Завтра днем дождливо, 22-24 градуса тепла. Ветер юго-восточный от 7 до 12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое, а также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
5: Настала пора действовать. С магазинами 100 дел. Электроинструменты для тех, кто ценит результат. Оборудование для тех, кто строит будущее. Садовая техника для тех, кто ценит порядок во всем. Профессионал не ждет идеальных условий. Он их создает. 100 дел. Территория мастеров. Железнодорожная, 37.
6: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПРОГАЗ-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
7: Модульные кухни любых размеров в наличии, а также рассрочка без процентов, бесплатная доставка и подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
9: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.

0: знали.
1: Что скрывается за ягодами? Выгода. Что скрывается за выгодой? Закрытый клуб привилегий в обновленном мобильном приложении «Карты столичные». Собирай электронные ягоды, получай выгоду до 90%. Скидки поспели.
2: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
3: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Дорогие друзья, ну если вам не хватало вот этого летнего настроения, прямо сейчас в эфире Первого областного мы вам его обеспечили вместе с коллективом Флорида и их хитом Good Feeling 2011 года выпуска. Я думаю, многие окунулись в то самое лето 2011-2012 годов, снова вспомнили все то, что там происходило и какие танцы были под этот хит. Друзья, ну а дальше мы с вами перемещаемся в 2005 год на нашей музыкальной машине времени, и там нас встречает Лера Москва и ее «Седьмой этаж». Делайте погромче.

дорогие друзья, на этом мое эфирное время подходит к своему завершению. У микрофона для вас этим вечером была Наташа Стрельцова. Ну а пока я счастливо отправляюсь домой, радио СТВ продолжает радовать вас лучшей музыкальной подборкой главных хитов за последние 25 лет. Желаю всем нашим радиослушателям просто потрясающего вечера, вторника, и до новых встреч в эфире!

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Прогноз погоды на радио АСТВ.
3: По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 июля. В Ахе погода без осадков, плюс 13 градусов. В Тымовском временами пройдет небольшой дождь, до 21 градуса тепла. В Смирных также временами осадки, здесь до плюс 18. В Углегорске чуть теплее, плюс 22, и также временами пройдет небольшой дождь. В Тамари также дождливо, до 23 градусов со знаком плюс. В Чехове воздух прогреется до плюс 24, и также временами осадки. В Невельске и в Хомске также временами небольшой дождь, 22 градуса тепла. В Северо-Курильске также осадки и до 19 градусов со знаком плюс. В Курильске осадков не предвидится, а здесь обещают до плюс 23. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не ожидается. Температура воздуха плюс 16, плюс 18. Завтра днем пройдет дождь от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
4: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
5: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: В Ногликах осадков также не предвидится и до 17 градусов со знаком плюс. Во всех остальных нижеперечисленных городах временами ожидаются осадки. В Поронайске и в Макарове плюс 15, в Красногорске до 22 градусов со знаком плюс. В Долинске обещают до плюс 23, в Охотском 22 градуса со знаком плюс. В Корсакове и в Аниве воздух прогреется до плюс 21. В Малокурильском также тепло, плюс 22, в Южно-Курильске до 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью существенных осадков не предвидится, плюс 16, плюс 18. Завтра днем ожидается дождливая погода от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама. Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: навсегда в сердечке. Лучшее за 25 лет на радио АСТВ. На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 июля, в Ахе погода без осадков, плюс 13 градусов. В Тымовском временами пройдет небольшой дождь, до 21 градуса тепла. В Смирных также временами осадки, здесь до плюс 18, в Углегорске чуть теплее, плюс 22, и также временами пройдет небольшой дождь. В Тамари также дождливо, до 23 градусов со знаком плюс, в Чехове воздух прогреется до плюс 24, и также временами осадки. В Невельске и в Хомске также временами небольшой дождь, 22 градуса тепла, в Северо-Курильске также осадки и до 19 градусов со знаком плюс. В Курильске осадков не предвидится, а здесь обещают до плюс 23. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не ожидается, температура воздуха плюс 16, плюс 18. Завтра днем пройдет дождь от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление в внесение изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 22, в Ногликах осадков также не предвидится и до 17 градусов со знаком плюс. Во всех остальных нижеперечисленных городах временами ожидаются осадки. В Поронайске и в Макарове плюс 15, в Красногорске до 22 градусов со знаком плюс. В Долинске обещают до плюс 23, в Охотском 22 градуса со знаком плюс. В Корсакове и Ваниве воздух прогреется до плюс 21. В Малокурильском также тепло, плюс 22, в Южно-Курильске до 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью существенных осадков не предвидится, плюс 16, плюс 18. Завтра днем ожидается дождливая погода от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое, а также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ.

0: Это мы.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

done vibing. I'm ready to dive in. I'm caught in the moment. Well,

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 июля, в Ахе погода без осадков, плюс 13 градусов. В Тымовском временами пройдет небольшой дождь, до 21 градуса тепла. В Смирных также временами осадки, здесь до плюс 18, в Углегорске чуть теплее, плюс 22, и также временами пройдет небольшой дождь. В Тамари также дождливо, до 23 градусов со знаком плюс, в Чехове воздух прогреется до плюс 24, и также временами осадки. В Невельске и в Хомске также временами небольшой дождь, 22 градуса тепла, в Северо-Курильске также осадки и до 19 градусов со знаком плюс. В Курильске осадков не предвидится, а здесь обещают до плюс 23. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не ожидается, температура воздуха плюс 16, плюс 18. Завтра днем пройдет дождь от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На островах полночь. Радио АСТБ. Первое областное.
1: Закрой глаза, все постепенно, и тебя тут никто не заменит. Утро подарит нам это мгновение, и холода за окном не помеха.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 июля, в Ахе погода без осадков, плюс 13 градусов. В Тымовском временами пройдет небольшой дождь, до 21 градуса тепла. В Смирных также временами осадки, здесь до плюс 18. В Углегорске чуть теплее, плюс 22, и также временами пройдет небольшой дождь. В Тамари также дождливо, до 23 градусов со знаком плюс. В Чехове воздух прогреется до плюс 24, и также временами осадки. В Невельске и в Хомске также временами небольшой дождь, 22 градуса тепла, в Северо-Курильске также осадки и до 19 градусов со знаком плюс. В Курильске осадков не предвидится, а здесь обещают до плюс 23. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью осадков не ожидается, температура воздуха плюс 16, плюс 18. Завтра днем пройдет дождь от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 15 июля, в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 22, в Ногликах осадков также не предвидится и до 17 градусов со знаком плюс. Во всех остальных нижеперечисленных городах временами ожидаются осадки. В Поронайске и в Макарове плюс 15, в Красногорске до 22 градусов со знаком плюс. В Долинске обещают до плюс 23, в Охотском 22 градуса со знаком плюс. В Корсакове и в Аниве воздух прогреется до плюс 21. В Малокурильском также тепло, плюс 22, в Южно-Курильске до 19 градусов тепла. В Южно-Сахалинске предстоящей ночью существенных осадков не предвидится, плюс 16, плюс 18. Завтра днем ожидается дождливая погода от 22 до 24 градусов тепла. Ветер юго-восточный 7.

Сахалинское время, час ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

Сахалинское время 3 часа ночи. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Давай обнимемся в последний раз и разойдемся по-хорошему. Забудем здесь и сейчас.

0: Два регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Сахалинское время 4 часа утра. Радио АСТВ. Первое областное.

0: На островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.
1: От меня во мне ни грамма не осталось. В зеркалах я вижу твой стеклянный взгляд.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Ну, да.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: Вас приветствует облобластное шоу в Южно-Сахалинске. 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска — сеть магазинов «Винтаж». Новое летнее поступление. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые вам захочется надеть сразу. «Винтаж», «Мегаберезка», второй этаж, «Столица», второй этаж, «Ситимолл», третий этаж. В Сахалинской области приостановили авиасообщение по маршруту Южно-Сахалинск-Александровск-Сахалинский. Решение приняли из-за заметного снижения пассажиропотока. По данным регионального Минтранса, за последние два года на этом направлении он сократился более чем на 40%. При этом пассажиропоток наземного транспорта, напротив, показывает стабильный рост. С 1 сентября в регионе планируют запустить новый автобусный маршрут Южно-Сахалинск-Аха. Им в том числе смогут пользоваться и жители Александровска-Сахалинского. Также продолжают работать автобусные маршруты номер 504 и 503, которые связывают Александровск-Сахалинский с областным центром и Тымовским. Уполномоченный по правам человека в Сахалинской области Анатолий Крученко подвел итоги горячей линии по вопросам льготных лекарств и технических средств реабилитации. Звонки принимали с 20 мая по 19 июня. За это время поступило 20 обращений. Большинство жалоб касались невыдачи льготных лекарств и проведения медицинских обследований. Еще два человека пожаловались на проблемы с обеспечением техническими средствами реабилитации. По словам омбудсмена, специалисты его аппарата напрямую взаимодействовали с региональными Министерством здравоохранения. В итоге восстановлены права 14 человек. 11 лесных пожаров зарегистрировали в лесном фонде Сахалинской области с начала пожароопасного сезона. Три из них произошли в Смирнуховском лесничестве. Еще два возгорания зафиксировали в Ногликском лесничестве. По одному пожару зарегистрировали в Невельском, Макаровском, Долинском, Курильском, Александровском и Ахинском лесничествах. Общая площадь, пройденная огнем, порядка 150 гектаров. Движение на участке улицы Кленовой в районе ее пересечения с Матросова ограничат в Троицком на 3,5 месяца. По информации мэрии Анипского района, это связано с работами по строительству сетей теплоснабжения. Ограничения будут действовать с 15 июля по 31 октября. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Молодежный совет Сахалинского государственного университета презентовал свои проекты губернатору Валерию Лимаренко. Активисты представили инициативы по развитию студотрядов, КВН-движения и студенческой резиденции. Так, пространство с кофейней для досуга молодежи обустроили в новом студгородке. Здесь проходят музыкальные вечера, тренинги и турниры по настольным играм. При этом проект выиграл грант Росмолодежи в размере 10 миллионов рублей. Эти средства в том числе намерены потратить на обустройство зоны с игровыми приставками. Губернатор также предложил расширить резиденцию, задействовав для этого уличную площадку перед студгородком. В целом Валерий Лимаренко высоко оценил все инициативы и призвал студентов мыслить масштабнее, превращая в Сахалинтех в настоящую точку притяжения молодежи. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Российская армия. Мощь, сила и храбрость. Российские военные. Доблесть, отвага и сплоченность. Служба в рядах вооруженных сил Российской Федерации – это престижно. Наши военные стоят на защите границ страны. Отбивают атаки врагов в зоне военной спецоперации. Защищают мир и покой соотечественников. Боевой арсенал российской армии способен сегодня отразить любого врага, посягнувшего на наши территории. Мы – наследники Великой Победы. И сегодня мы вместе встали на защиту нашей Родины. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: доброе утро всем. 7 часов и 7 минут в Южно-Сахалинске. Вас приветствует облобластное шоу. Да не просто приветствует, ребята, а готовы начать это утро с нашей... прошу прощения, Женечка, с твоей козырной фразы.
1: Среда пришла.
0: Да-да-да-да.
1: Неделя прошла.
0: И все, мурашки по спине побежали.
1: Ай, хорошо уже. Вот это как после баньки вышел, да? В снег,
0: снег
1: холодный,
0: да.
1: Упал, и вот это вот все побежало.
0: Как будто тебя ежиками вот так вот по кругу. Ой-ой-ой, хорошо.
1: Да, и ты так взбодрился сразу. Все, принята информация, принята.
0: Да, спасибо большое.
1: Пожалуйста.
0: Можно расслабиться.
1: Доброе утро.
0: Нога на ногу. Горячий кофе. Что еще нужно? Спонсор облобластного шоу — сеть социальных магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106. У входа в дом торговли высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать.
1: Ну что, друзья, самое время начать это утро вместе с нами.
0: На расслабоне.
1: На легком и таком... приятном.
0: На легком и низкокалорийном.
1: Расслабоне.
0: Да, да, да. Именно так, ребята.
1: Да, друзья, присоединяйтесь к нам, делайте громче. Впереди много всего интересного. Целых 4 часа мы будем вас тут веселить с Артемом. А это мы умеем делать.
0: Даже я смотрю, вот плейлист у нас впереди. Даже Света говорит, хватит.
1: Хватит.
0: Довольно, говорит Света.
1: Довольно уже думать о плохом. Думайте только о хорошем. Вспоминайте все, что было прекрасного. И представляете, что будет еще лучше, друзья.
0: Этот день будет чудесным.

0: Здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.
1: Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни», медицинского центра «Модус Вивенди», диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
0: Овны, у вас сегодня получится примерить на себя какую-нибудь новую роль.
1: Тельцы, посвятите день исполнению нереализованных желаний.
0: Близнецы, не надо искать поводы для веселья, они вас сами найдут.
1: Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует.
0: Львы, вы способны на многое, лишний раз в этом убедитесь.
1: Девы, сегодня цель оправдывает любые средства.
0: Весы, не бойтесь высказаться, именно ваша идея окажется самой полезной.
1: Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновлены.
0: Стрельцы, сегодня вы причина чего-то хорошего настроения.
1: Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой.
0: Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями.
1: Рыбы, сегодня лучше уйти с головой вниз в насущные и бытовые дела. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Доброе утро, 7.16 в Южно-Сахалинске. Ребята, проект «Промузло», это значит, что музыка сейчас зазвучит, да и как зазвучит.
1: Сначала расскажу, что за музыка и откуда она зазвучит, вы удивитесь. Но за плечами Эдди Мёрфи, знаете такого?
0: Знаете.
1: Актера прекрасного, да, юмористического. Довольно солидная певческая карьера за его плечами. Однако, да, в 1985 году Эдди Мёрфи создал один из самых громких хитов десятилетия после того, как американский комик, актер и сценарист Ричард Прайер поспорил с ним на $100,000, что тот не сможет петь. Ну и вместо того, чтобы отмахнуться от этого со смехом, Эдди Мёрфи объединился с певцом Риком Джеймсом и записал песню «Party All The Time», которая взорвала радиоэфир и стала одной из знаковых частей поп-культуры 80-х. В общем-то, помимо двух сольных музыкальных альбомов, Эдди Мёрфи также исполнил пару песен для фильмов, в которых снимался, и даже выступал вживую. Однако никто не воспринимал этого парня всерьез, потому что все-таки для большинства Эдди Мёрфи — это прекрасный актер. В общем-то, послушаем его трек под названием «Party All The Time».

0: Так вот, не только актер, но и певец Эдди Мёрфи для вас сейчас исполнил песню «Party All The Time».
1: Да, ребята, и прервем мы его на несколько минут. Далее у нас информация о погоде. Договорились?
0: Так, друзья, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, а сегодня уже 15 июля. В Ахе без осадков плюс 16, в Тымовском во второй половине дня сегодня ожидается дождь и 22 тепла, в Смирных во второй половине дня дождь плюс 18. В Углегорске, Томари, а также в Чехове во второй половине дня сегодня дождь и 24 выше 0, в Невельске и в Хомске временами также дождь плюс 22. В Северо-Курильске временами вас ожидает дождь 18 выше 0, в Курильске сегодня без осадков плюс 24. В Южно-Сахалинске сегодня временами ожидается дождь. Температура днем 21-23 выше 0. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Ваш идеальный сад начинается здесь. В питомнике растений «Зеленстрой» огромный выбор посадочного материала собственного производства. Село Воскресенское, улица Центральная, 42. Телефон 8-914-755-56-85.
5: Социальная газификация от компании «ПРОГАЗ-65». Работаем по программе газификации населения. Спешите воспользоваться выгодным предложением «ПРОГАЗ-65». Подробности 8-42-42-32-22-12.
6: Летом хочется больше легкости. В планах, в настроении и, конечно, в гардеробе. В сети магазинов «Винтаж» поступление для красивого летнего обновления. Сочные образы, женственные силуэты и вещи, которые хочется надеть сразу. «Винтаж». Мегаберезка, второй этаж, столица, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: В «Матрешке» с 9 по 22 июля. Колбаса вареная «Ратимир» докторская. 359,95 за 470 грамм. Бульмени «Горячая штучка» со сливочным маслом. 189,95 за 400 грамм.
10: С «Матрешкой» выгодно всегда.
11: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
12: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы «Интершум» – Сбербанк.
2: Друзья, доброе утро, здравствуйте. Парочку новостей из мира сети интернет. Давайте расскажу, кое-что обсудим. А вот все мы, большинство или многие знают видеоролики вот эти вот с Патриков. Смотрели ли вы такие?
1: Там, где люди очень много
2: зарабатывают. Где берут интервью у девушек, например, да, и спрашивают, сколько вам денег нужно для счастья? Сколько вы хотели бы, чтобы парень зарабатывал? Mm-hmm. И вот после таких роликов, пожалуйста, встречайте новый актуальный термин для россиян. Синдром Патриков. Это когда мужчины не вывозят завышенных требований женщин, которые постоянно видят красивую в жизни в соцсетях.
3: А это значит никогда.
2: Ну, потому что насмотрелись, да, как там девчонки живут и чего они желают, и сказали, мы тоже так хотим.
1: Отключить электричество,
2: да,
1: у девочек.
2: Да, и вот врачи-эндокринологи заявляют, что такой синдром убивает все мужское и якобы снижает тестостерон у парней. Тяжелый люкс обеспечить не получается, поэтому начинаются проблемы с ментальной вот этой вот задачей, уверенностью в себе и гормонами.
1: Вы посмотрите, девчонки смотрят, да, а мужикам?
2: А мужики тревожатся. Угу. Поэтому, мужики, не тревожьтесь.
1: Девчонки, не смотрите. Все.
2: Все. Поехали дальше. Итак, в России продают переводчик с кошачьего на человеческий. Это специальный такой ошейник, который при помощи нейросети, да, расшифровывает звуки животного и передает текст на экране.
1: Наконец-то,
2: и звуки для хозяина.
1: Полезное.
2: Да. По сути, можно узнать, когда животное хочет есть или полноценно поболтать с ним.
1: Ну вот полноценно поболтать, да. Когда она есть хочет, это и так понятно.
2: Ну, они же мяукают, и ты думаешь, чего ты мяукаешь? Да. Она тебе хозяин, я хочу есть.
1: А оно вот, ну как бы там вариантов-то немного, чего оно мяукает?
2: Ну нет, оказывается, есть видео в сети, где... Значит, хозяин спрашивает, да, что ты хочешь?
1: Он говорит, обстановка в мире такая-то,
2: да, значит. Она ему отвечает, она говорит, смотри на меня, я хочу знать, что ты рядом. Понимаешь?
1: Mm-hmm.
2: Кошечке нужно, чтобы хозяин был рядом и чтобы ее не беспокоило, и вот.
1: Это вам не кот, который бы сказал, уйди отсюда, мне не нравится, что ты рядом.
2: В общем, такая штуковина стоит 14 тысяч рублей. Не так уж и много для того, чтобы понять, чего же хочет ваш питомец.
1: Согласен, берем, заказываем. Мне два, пожалуйста. Спонсор программы «Интершум» Сбербанк. Уйти на пенсию важно правильно. Преимущество пенсионной программы от Сбер — это бесплатное обслуживание вашего счета, повышенный кэшбэк и процент по накопительному счету. А еще приятный бонус – нет комиссии за оплату ЖКХ и переводы. Все подробности и условия в ближайшем отделении Сбера. Продолжим наш эфир с музыкой.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Сегодня по новостям так и витают вот эти вот, по новостям новости о том, что МКС пришвартовались, так, все нормально, международная все команда. И вот в продолжении, да, новостной такой повестки космической, ребята, профессия испытальщика, испытателя.
2: Испытальщика. Новая профессия.
1: Свое придумал, да. А в общем, НАСА, это зарубежный Роскосмос, да, вот, для отправки на Марс ищет участников эксперимента запрут. Их вот этих вот ребят возьмут и скажут, ну все, заходите, пожалуйста, а отсюда мы вас уже никуда не выпустим. Стилизованная база. Им нужно будет выращивать еду на месте, управлять ровером, это такая космическая тачка, вот, ты понимаешь, да, серьезная, жить по марсианскому времени и делать вылазки на поверхность.
2: Так.
1: На какую поверхность? В смысле...
2: На поверхность...
1: Чего?
2: Луны.
1: На Марс.
2: Марса.
1: Да. Ну, то есть, нет, нас запирают в комнате, говорят, вот, живите по марсианскому времени и вот... На какую поверхность выходить? Непонятно. Полученные
2: данные... На поверхность вот этой капсулы, в которой ты живешь.
1: Угу. И тоже, да, непонятно, каких она должна быть размеров, для того, чтобы ты там и на ровере ездил. Вот, ладно, хорошо. Для будущих экспедиций на Красную планету вот это вот изучение, да, человеческого организма, как он себя поведет в таком пространстве, вот будут изучать. От 30 лет вам должно быть до 55. Вот, но самое, что неприятное, да, это рост до 188 сантиметров. Я уже не подхожу. Ты знаешь, я слишком высокий.
2: Да,
1: вот.
2: Ну и, да, 2,90 это, да, многовато.
1: Минимум, да. И наличие гражданства или ВНЖ штатов. Вот. Ну, я думаю, ну зачем это, непонятно. Если, получается, есть желающие ребята, то у вас есть вот эти вот несколько...
2: Все пункты.
1: Да, несколько пунктов, да. Вот, маленького роста совсем и ВНЖ, то добро пожаловать. Там, говорят, за это еще деньги платят.
2: Ну, я даже слышала, что неплохие.
1: Неплохие, да. А вот какие, никто вам не скажет.

0: 7.42 в Южно-Сахалинске. Информация прямо сейчас для вас о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня 15 июля в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 21. В Ногликах осадков не ожидается 16 градусов. Далее Поронайск. Во второй половине дня дождь, ожидается 15 тепла. А далее во второй половине дня дожди. В Красногорске плюс 21, в Макарове плюс 14, в Долинске-Охотском плюс 23 градуса. Корсаков-Анива временами дожди плюс 21, в Малокурильском 21 градус и без осадков. В Южно-Курильске кратковременные дожди ожидаются и 18 градусов. В Южно-Сахалинске временами дождь плюс 21, плюс 23, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама.
5: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
6: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: В подъезде твоего дома появляются грязные шприцы? Ты знаешь, где продают отраву для молодых? Ты видишь, как распространяют зелье? Спаси жизнь. Сообщи, где торгуют смертью. Не будь равнодушным.
8: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
9: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хирург Евгения.

0: Облобластное шоу продолжается. Наш спонсор — сеть социальных магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радует вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки от заводов-изготовителей. Новый магазин «Верный» по адресу проспект Мира, 106, ухода в дом торговли. Высокое качество продукции, за которое не нужно переплачивать, и многое другое, все по доступным ценам.
1: Так, ну что, доброе утро всем тем, кто с нами. Мы сегодня общаемся на тему утреннюю нашу, интереснейшую.
0: Так, ребята, что вы поняли с годами? Какая-то такая житейская мудрость. Можно в смешной форме, либо что-то такое серьезное о себе, о своих близких. Да, вот Мария нам пишет. Вот. Mm-hmm. Доброе утро. На самом деле все очень просто. Жить здесь и сейчас. Радоваться каждому дню, ценить родных и близких, чаще говорить о своих чувствах. Мой жизненный девиз – красота в глазах смотрящего. Всем желаю смотреть на мир счастливыми глазами.
1: Спасибо большое за пожелание. Что? Есть сообщение от Ирины. С годами я поняла, что лечь пораньше – это не наказание, а элитный курорт, доступный не всем.
0: Как мы вас понимаем.
1: Действительно так. Да? Так. Как вспомните вот детство, когда мама говорит: сегодня ляжем в 9. Думаешь, ну почему в 9? Почему я ложусь в 9? А они там еще что-то у них там происходит. Они телевизор смотрят, у них что-то интересное, жизнь кипит. Да, а я должен в 9 ложиться.
0: Сейчас
1: ну,
0: ребенка отправляешь спать. И только стаканчик воды выпью, и все, на 40 минут. Да, лишь бы не ложиться спать, да, ты понимаешь.
1: А сейчас?
0: А ты уже клюкаешь носом.
1: А сейчас как хорошо, думаешь, сегодня лягу пораньше.
0: Потирая ручки.
1: Да, вот дети в лагерь отправились, и я думаю, ну сегодня я лягу не в 10, а в 9. Как хорошо.
0: Это звучит так, что мурашки по коже. Так, время ускоряется, пишет нам Роман, и это действительно так. Вот такая житейская мудрость от него. А что вы поняли с годами, ребята, ответьте себе на этот вопрос, а после напишите нам. Плюс 7 900 660 15 05. Какую мудрость из этой жизни вы уже успели подчеркнуть? Да ту мудрость.

0: мудрость, которая пригодится всем и каждому. И вы просите тем самым, да, написав, обратить на это внимание людей.
1: Также напишите в группу ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Напомню, что сегодня мы дарим сувениры от магазина мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный мерч «Сахалин. Маяк России». Он доступен на сайте merch-sach.ru. За самый яркий комментарий сегодня дарим сувениры. В пятницу разыгрываем главный приз среди всех, кто выиграл на этой неделе, поэтому пишите обязательно свои комментарии. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: 8 часов и 42 минуты в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде. С удовольствием напоминаю, что тема у нас по-прежнему, ребята, актуальна. Это значит, что можно писать ваше сообщение. С удовольствием мы прочитаем и озвучим здесь в эфире. А что вы поняли с годами? Сегодня такой вопрос, какая-то житейская мудрость ваша личная, приобретенная вот именно с возрастом.
1: С годами, да. С возрастом. Напишите обязательно. Сегодня один хороший комментарий может стать вашим пропуском за островным подарком. Участвуйте в обсуждении и забирайте сувениры от магазина «Мерч Сахалин». Ждем ваших комментариев.
0: И, кстати, писать нам можно Макс, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ» принимает ваши сообщения, пишите.
0: И давайте прямо сейчас вам быстренько о погоде расскажем.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 15 июля в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 21, в Ногликах осадков не ожидается, 16 градусов. В Поронайске во второй половине дня дожди, плюс 15. Также во второй половине дня дождь ожидается в Красногорске, плюс 21, в Макарове 14 градусов, в Долинске и Охотском плюс 23. В Корсакове-Аниве временами дождь плюс 21, в Малокурильском без осадков до 21 градуса воздух прогреется. В Южно-Курильске кратковременные дожди плюс 18, в Южно-Сахалинске временами дождь плюс 21, плюс 23. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Наши дети, сын и дочка, раньше учились не очень хорошо, получали даже тройки.
6: Но они мечтали о велосипедах, сказали, что будут учиться на пятерки, если мы купим им велосипеды в магазине «Орбита».
5: Мы купили, и теперь наши дети учатся на 5. Молодцы, сдержали слово.
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Телефон 6 семерок.
8: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликвимоли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатная. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
9: «Юнидент» – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
10: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
9: И самое главное, забота о каждом пациенте.
10: Юнидент, ваша улыбка – это наша репутация.
9: Телефон 40 18 18.
10: Имеются

0: Агинские источники, Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Tirana или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
2: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТО Ойл – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТО Ойл – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: 8 часов 51 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, внимание, а что вы поняли с годами? Какая такая мудрость посетила вашу седую голову, возможно? Да. Вот, спрашиваем мы сегодня у вас, да?
1: Да, и ждем ваших вариантов, напишите нам обязательно. Итак, что вы поняли с годами? В молодости думаешь вечером, родители, когда же уйдут куда-нибудь? А теперь про вас дети думают, когда же вы вечером куда-нибудь уйдете? Мои постоянно спрашивают, а вы сегодня с папой никуда не собираетесь? Мы бы хотели...
0: Ну, пожалуйста, соберитесь.
1: Да, мы бы хотели сегодня просто смотреть в телевизор и ничего не делать.
0: А скоро они научатся покупать вам билеты.
1: Да.
0: Где никуда не учатся. А мы вам билетики сюрприз, да?
1: Да, сходите куда-нибудь, развейтесь.
0: Да.
1: У нас тут вечеринка намечается.
0: Так, с годами я поняла, что нужно аккуратнее чихать, чтобы ничего не отвалилось и не посыпалось.
1: Хорошо. С годами приходит понимание, что спокойствие и душевный комфорт важнее общественного мнения. Люди осознают ценность времени, учатся прощать себя. Иногда самое важное просто быть рядом. Даже если не можешь решить проблему, иногда достаточно выслушать. Учитывая, что ты сегодня устала, особенно понимаю, как ценно, когда кто-то не давит, а просто говорит: «Я рядом».
0: Молодцы.
1: Да?
0: Доброе утро. Зубы. Берегите зубы с молоду.
1: Берегите зубы с молоду, если есть возможность, да. Пускай родители вам, вот если слышат меня подростки и дети, родители, если предлагают сходить к стоматологу и сделать вам зубы, поставить там брекеты, я не знаю, все что угодно, соглашайтесь, потому что потом придется платить самому.
0: Да. Доброе утро, поняла, что самая лучшая подруга — это муж.
1: Да. Mm-hmm. Так и есть.
0: Да?
1: Да, я тоже это поняла.
0: Лучшая подруга — это муж.
1: Потому что он всегда рядышком, ты знаешь, mm-hmm. он всегда поддержит и плохого ничего про тебя не скажет. Потому что получит.
0: Пусть только попробует.
1: Пусть только попробует.
0: Ну, сюда подошел. Извинись. Доброе утро. Поняла, что дружба крепнет с годами. Дружу с подругой с 1978 года. Ни разу не поругались и обид не было. Ржова Светлана. Светлана, спасибо за сообщение. Так, ребята. Ребята, ну что, мы будем потихонечку подводить итоги, но если есть что сказать по сегодняшней теме, заявить, так сказать, о себе и попасть еще, знаете, такой на пьедестал победителя, вот, то есть такие возможности у вас вполне. Можете написать нам, что вы поняли с годами, пошутить на эту тему, либо что-то такое серьезное, поучительное. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, также наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь к сообщениям. Я напомню, что будем выделять самого яркого комментатора сегодняшнего и наградим его сувениром от магазина мерча «Сахалин». Ну а в пятницу подведем итоги, и среди всех, кто выиграл, ну, соответственно, кто сегодня выиграл, тоже подведем итоги и подарим мерч от магазина мерча «Сахалин». Это будет поло или ветровка. Вот так.
0: Ждите.

0: Так, еще пара сообщений на нашу сегодняшнюю тему, ребята, и будем подводить итоги, какому же абоненту сегодня достанется наш промежуточный приз, но от того, что он промежуточный, так называется, да, он очень хороший и значимости своей не теряет. Итак, смотрите, да, тема у нас была следующая. С чего, а что такого вы поняли с годами? Какая такая жизненная мудрость к вам пришла? С годами приходит понимание, что спокойствие и душевный комфорт важнее собственного мнения. Люди осознают ценность времени, учатся прощать себя. С годами я поняла, что красота, она еще и в терпении. В том, как ты не бросаешь сложное дело, даже когда силы на исходе. Собираешь кроссворд, разматываешь клубок исторических терминов, ищешь нужную строчку в учебнике шаг за шагом. Будто зажигаешь маленькие огоньки в темноте, и вдруг становится светлее.
1: Хорошо, Наталья. Доброе утро. Со временем стала понимать, что 5 минутами не надышишься. Это мама в детстве так будила в школу, а мы с сестренкой хотели еще поспать. Да, вот это еще 5 минуточек. А сейчас встаешь на работу в 6:00 и себе так говоришь. Эх, еще 5 минуточек.
0: Еще 5 минуточек.
1: Так, ну что, друзья, давайте подводить итоги. И, ну, как мне показалось, есть у нас уже самый яркий комментарий,
0: да,
1: который запомнился мне и Артему.
0: Очень-очень хотелось бы вообще сказать спасибо тем людям, которые уже выиграли промежуточные призы, но продолжают писать, и у них тоже топовые сообщения. Но, ребята, к сожалению, свое везение на этой неделе не удвоишь.
1: Да, но в любом случае мы поздравляем всех, кто уже выиграл свои сувениры. Благодарим тех, кто нам пишет свои варианты. И сегодня ярким и запоминающимся комментарием стал комментарий от Ирины. С годами я поняла, что лечь пораньше — это не наказание, а элитный курорт, доступный не всем.
0: Ребята, это так оказалось знакомо, это игралось в наших головах, что мы согласились с Ириной. Ирочка, мы вас поздравляем, чуть позже с вами свяжемся. Все, всем спасибо за внимание.
1: Да, я напомню, что мы на неделе дарим сувениры от магазина мерча «Сахалин», который находится на нижней станции горного воздуха. Это мультибрендовый магазин, и от местных дизайнеров эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. И напоминаю, что официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch.defisach.ru. Работают ежедневно с 11 до 20:00. Ну а в пятницу подведем итоги и разыграем главный приз — поло или ветровка от магазина мерча «Сахалин».
0: Все, завершаем этот музыкальный час в Южно-Сахалинске. 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой №1 РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга, колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Топливо подорожала на АЗС сети ННК. Глава региона провел личный прием, посвященный вопросам поддержки участников СВО. Порядка 250 миллиардов рублей накопили сахалинцы в банках к началу лета. Топливо подорожало в Сахалинской области на АЗС сети ННК. Автомобилисты в Южно-Сахалинске заметили изменения в стоимости всех марок бензина и дизеля утром 15 июля. Увеличение составило 90 копеек. Теперь литр АИ-98 стоит 105 рублей, АИ-95 – 76 рублей 94 копейки, АИ-92 – 74 рубля 70 копеек. Дизельное топливо продается по 95 рублей 56 копеек за литр. Глава региона Валерий Лимаренко провел очередной личный прием граждан, посвященный вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В ходе встречи были рассмотрены обращения, связанные с оказанием медицинской помощи, предоставлением юридических консультаций и содействием в оформлении документов. Так, один военнослужащий рассказал, что долго не может получить удостоверение ветерана боевых действий. Документ, а также награду за совершенные подвиги бойцу вручили перед началом встречи. По итогам личного приема губернатор поручил профильным ведомствам взять на контроль решение всех вопросов. Валерий Лимаренко отметил, что работа семьями защитников Отечества остается одним из ключевых направлений деятельности регионального правительства. Порядка 250 миллиардов рублей накопили сахалинцы в банках к началу лета. Такие данные привели в региональном отделении Банка России. С начала года объем средств островитян в финансовых организациях вырос на 2,5 миллиарда. За последние 12 месяцев остатки на счетах увеличились практически на 11%. Особенно активно жители региона пополняли счета в феврале и апреле. Семейный фестиваль пляжного волейбола пройдет в Углегорске с 17 по 19 июля. Мероприятие состоится на территории зоны отдыха «Солнечный берег». Здесь оборудованы специальные площадки. Программа турнира включит 6 номинаций – юниоры, юниорки, мужчины, женщины, микст и семейный микст. По планам организаторов на песок выйдут свыше 100 участников из нескольких муниципалитетов. Стадо свиней наводит свои порядки в одном из поселков Челябинской области. Они хозяйничают на огородах, не обращая внимания на людей. Прекратить свиной произвол сельчане не могут из-за отсутствия владельца. Самостоятельно разобраться с животными-вандалами также нельзя, это подсудное дело. Таким образом, демократия у свиней пока безгранична. Местные жители рассказывают, что уже длительное время просыпаются не от крика петуха, а от поросячьего визга. От набегов животных не спасают даже заборы. Свиньи либо сносят их, либо делают подкоп. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: 9 часов и 8 минут в Южно-Сахалинске. Ах, какое утро! Угу. Чувствуете?
1: Угу.
0: Эту свежесть?
1: Да.
0: Эту духоту?
1: Так что вы чувствуете? Или духота?
0: Так что вы чувствуете?
1: Я чувствую, что у меня хорошее настроение, прекрасное, рабочее, в том числе.
0: Да-да-да.
1: И хочу рассказать всем, что в этом часе мы с вами проведем прекрасное время тоже вместе, если вы останетесь здесь на волне радио СТВ. Ну, почему?
0: Ну,
1: потому что два прекрасных человека здесь сидят.
0: А разве можно нам отказать? Только попробуйте. Мы вас запомним. А город-то маленький.
1: Мы помним каждого.
0: Мало ли где вы нас встретите в следующий раз, да? Ребята, впереди у нас группа «Градусы». Градусы мы только повышаем с каждым часом. Все больше, все мощнее, все жарче. Через пару минут ваш астрологический прогноз. Ну и дальше у нас тоже есть планы для вас. Оставайтесь на волне.

0: Гороскоп. Гороскоп на радио АСТВ.
1: 9:12 в Южно-Сахалинске. Так, прямо сейчас для вас информация от астрологов на сегодняшний день.
2: Среда. Я напомню, что спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Итак, Овны, у вас получится примерить на себя какую-нибудь новую роль.
2: Тельцы, посвятите день исполнению нереализованных желаний.
1: Близнецы, не надо искать поводы для веселья, они вас сами найдут.
2: Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует.
1: Львы, вы способны на многое и лишний раз в этом убедитесь.
2: Девы, сегодня цель оправдывает любые средства.
1: Далее, весы, не бойтесь высказаться, именно ваша идея окажется самой полезной.
2: Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновителем.
1: Стрельцы, сегодня вы причина чьего-то хорошего настроения.
2: Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой.
1: Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями.
2: Рыбы, сегодня лучше уйти с головой в насущные и бытовые дела. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: Замузло.
1: Проект музыкальный, проект про музыку, проект про треки с историей, ребята, интересной.
2: Да, сейчас расскажу про трек 2011 года. Еще, когда он еще не вышел, Авичи тестировал его в клубах. И именно с этих первых записей трек начал свое триумфальное шествие. Трек под названием «Levels». В общем-то, трек был создан в декабре 2010-го, а официальный сингл вышел в октябре 2011-го. Целый год прошел, и между мартом и октябрем 2011 года диджей активно исполнял песню на фестивалях, поэтому к релизу она уже была хорошо известна публике. Одна из фишек этого трека – это вокальный сэмпл. Авичи нашел короткую вставку, примерно 20 секунд, в одной известной композиции, и позже рэпер Фло Райда использовал тот же сэмпл в своем хите «Good Feeling». «Levels» стала поворотной точкой в карьере Авичи. Ее простая, но цепляющая структура, мощный такой хук и запоминающийся сэмпл сделали трек настоящим гимном танцевальной музыки того времени. Слушаем прямо сейчас музыкальный танцевальный трек «Levels» от Авичи.

0: 9 часов и 21 минута в Южно-Сахалинске. Ребята, для вас информацию о погоде на сегодня подготовили.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня. Сегодня 15 июля. В Ахе без осадков плюс 16, в Тымовском во второй половине дня дождь плюс 22, в Смирных во второй половине дня дождь и 18 градусов выше 0. В Углегорске, Тамаре, а также в Чехове во второй половине дня дождь плюс 24, в Невельске и в Хомске временами сегодня дождь и 22 со знаком плюс. В Северо-Курильске временами также дождь плюс 18. В Курильске сегодня без осадков плюс 24, в Южно-Сахалинске временами дождь плюс 21, плюс 23. Ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: В машине едет влюбленная пара.
5: Скажи, милый, до нашей с тобой встречи у тебя дома стоял этот же диван?
6: Ну да, а чё?
5: Как чё? Диван нужно срочно поменять! Диван нужно срочно купить! А то никак!
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
7: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
8: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
9: Колбаса дешевле 300 рублей. В столичном по карте «Столичная». Суперцены на колбасы «Ратимир». Ратимировская с молочком 269 рублей. Озерская 289 рублей. АЦ по 31 августа. Подробности у продавца.
10: Горячий север ждет тебя. 18 июля в поселке Ноглики старт масштабного велопробега памяти Александра Лишенко, погибшего при выполнении обязанностей воинской службы в ходе специальной военной операции. Дистанции 7, 20 и 32 километра. Проверь свои силы, получи крутые эмоции и докажи, что на пути к успеху нет преград. Мы ждем тебя на старте и на финише. Предварительная регистрация участников с 13 по 17 июля.

0: неудобству с пониманием. Работы по строительству пешеходного моста через Лютогу в Аневе идут по графику. В конце прошлой недели рабочие завершили установку ригелей на опорах. Также подрядчик уже закончил обустройство системы сборных и дренажных колодцев. Она предназначена для комплексной очистки поверхностных стоков, попадающих в реку. Накануне строители приступили к покраске металлических опор. Следующий этап – монтаж опорных частей металлического пролетного строения. Делегация из Калуги ознакомилась с сахалинской моделью комплексной системы управления регионом. Более 20 представителей региональных министерств и органов местного самоуправления узнали о практиках автоматизации государственных процессов и цифровых решениях, направленных на повышение эффективности работы госорганов. В рамках образовательной программы также состоялась встреча с губернатором Валерием Лимаренко. Глава региона рассказал о том, как на островах выстроена комплексная модель, объединяющая бережливые технологии, проектное управление и современные цифровые инструменты. Сахалинская область на протяжении нескольких лет сохраняет статус одной из ведущих федеральных площадок по внедрению эффективных управленческих практик. Опыт региона уже тиражирован в другие субъекты страны. Федеральная антимонопольная служба предложила ритейлерам ограничить цены и наценки на школьные товары в период подготовки к 1 сентября. Соответствующие письма направлены 18 торговых организаций. В службе напомнили, что перед началом учебного года спрос на канцелярию, одежду, технику и другие школьные товары традиционно растет. Ритейлеров призвали соблюдать добросовестное рыночное поведение и не завышать стоимость самых востребованных позиций. Богатство начинается от 393 тысяч рублей в месяц, считают россияне. Это средний показатель, согласно результатам опроса аналитиков. При этом на местах он отличается. Например, в Москве и Петербурге богатым готовы считать человека зарплатой от 547 тысяч рублей. А в сельской местности для этого достаточно зарабатывать от 294 тысяч. При этом большинство россиян не грезят о миллионах. 40% респондентов заявили, что планов разбогатеть они себе не ставят. Не в завершение погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Бодрое утро, Сахалин и Курилы. Спонсор облобластного шоу «Сеть социальных магазинов Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов Верный проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов Верный и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор Верный. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Друзья, всем привет! Доброе утро, здравствуйте! В студии Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: И мы продолжаем наш эфир.
0: Что это, голос потерялся только что на секундочку?
1: Ну, знаешь, поговори с моё.
0: Поживи с моё, поговори с моё.
1: Да, сегодня уже много всего интересного с вами успели обсудить. Ну, а в этом часе мы немного расслабимся и поиграем.
0: Ой, как поиграем. Ребята, игра «Дозвон» у нас через несколько минут. И мы готовы вас познакомить с правилами. Главное, чтобы вы были готовы, а для подготовки вам необходим просто номер телефона и ваши внимательные ушки.
1: Все. Да, все так, все подробности расскажем через пару мгновений, друзья. Оставайтесь с нами, двигаемся дальше.

0: Всем большой привет, добро пожаловать. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка», «Сказка», вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру.
1: Итак, кто слушает меня внимательно и делает четко так, как я говорю, тот имеет возможность получить сегодня пиццу на обед.
0: Большая пицца «Посейдон» на кону, друзья, поэтому слушайте внимательно условия нашей игры.
1: Итак, оформите заявку, правильно, сделайте это прямо сейчас, я диктую. Так, пишите номер телефона, ваше имя и «Хочу в «Дозвон». Именно так звучит заявка. Вот так она оформлена правильно. Вот так, значит, мы вас принимаем в список претендентов на победу.
0: Вот так, значит, мы вас точно увидим среди списков всех желающих.
1: Угу.
0: И, друзья, когда дозвонимся вам, а сделаем это в середине этого часа, одному из вас дозвонимся в прямом эфире, вам нужно поднять трубку и ответить кодовой

0: фразой, кодовая фраза дозвона. Я сейчас ее расскажу. Для начала расскажу о празднике, который сегодня у нас есть. Это 15 июля на календаре. День русской лени отмечается сегодня. Всем ленивым большой привет. Ну и, конечно же, как правило, когда лень переделывать или лень доделывать, мы говорим одну простую фразу. И так сойдет.
1: Из мультика. А? Все, все знакомо?
0: Значит, эту фразу оставляем, ее применяем, играем. Идем!

0: Так, ну что, начнем этот гороскоп. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни», медицинского центра «Модус Вивенди», диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Овны, у вас получится примерить на себя какую-нибудь новую роль.
0: Тельцы, посвятите день исполнению нереализованных желаний.
1: Далее, близнецы, не надо искать поводы для веселья, они вас сами найдут.
0: Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует.
1: Львы, вы способны на многое и лишний раз в этом убедитесь.
0: Девы, сегодня цель оправдывает любые средства.
1: Далее, весы, не бойтесь высказываться, именно ваша идея окажется самой полезной.
0: Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновителем.
1: Далее, стрельцы, сегодня вы причина чьего-то хорошего настроения.
0: Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой.
1: Далее, водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями.
0: Рыбы, сегодня лучше уйти Сегодня лучше уйти с головой в насущные и бытовые дела. Хорошо? Подходит?
1: Получше.
0: Такой вариант. Спонсор гороскопа – Центр репродукции «Цветок жизни». Запись по телефону 300-092-300-092.

0: 10:20 в Южно-Сахалинске. Информация для вас, для всех и для каждого о погоде на сегодня.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 16, в Тымовском во второй половине дня дождь, 22 тепла, в Смирных во второй половине дня также дождь, плюс 18. В Углегорске, Томари и Чехове во второй половине дня дождь, 24 выше 0, в Невельске и в Хомске временами дождь, плюс 22, в Северо-Курильске также временами ожидается дождь, плюс 18, в Курильске без осадков, 24 тепла. В Южно-Сахалинске сегодня временами ожидается дождь, плюс 21, плюс 23 днем, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Мы сели с женой на кухне поговорить.
3: Мы же одну треть жизни проводим в спальне, и наша кровать уже скрипит.
4: И я понял, нам срочно нужно менять кровать. И мы бросили все, поехали в магазин «Орбита» и купили мягкий матрас и надежную кровать. И жить стало комфортней и веселей.
5: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
6: Газификация дома может быть проще, чем кажется. Компания «ПроГаз-65» оказывает услуги по программе газификации населения и предлагает профессиональный подход к каждому проекту. Звоните. Телефон 32 22 12.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22-й канал.
3: Южно-Сахалинск снова в движении.
8: 18 июля

0: Ардо. Рожден двигаться. Без возрастных ограничений.
1: Информационный партнер медиахолдинг АСТВ.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы, две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру.
1: Проголодались?
0: У меня потекли слюнки уже, потому что у нас на кону большая пицца «Посейдон», друзья.
1: Сколько людей нами уже накормлено и пиццерии «Сказка», да? А мы только вот радуемся за вами с этой стороны. Угу. Так, мы следим за вами, ребята, мы видим весь список, и вас очень много, а пицца одна, но большая, и пицца эта зовется «Посейдон», а значит, много чего из морепродуктов. Сейчас дозваниваемся человеку, и ему нужно правильно ответить на звонок.
2: Алло?
1: Ах,
0: ага,
1: нет, мимо.
0: Все понятно, Василий.
1: А, нет,
0: а
1: уже
0: нет,
1: поздно.
0: Василий.
1: А, Василий, поздно уже. Нужно было на звонок отвечать, и так сойдет.
0: К сожалению, именно сегодня пицца с «Посейдон» отправляется мимо вас.
1: Мимо вас.
0: Машет вам ручкой. Но вы не расстраивайтесь, все еще впереди.
1: Да, обязательно. Этот день принесет вам счастье, повезет, как говорится, в любви. Но есть у нас, давайте.
0: Ну, конечно, мы же...
1: Из этих людей.
0: Кто мы такие, чтобы не накормить людей? Давайте отдадим пиццу все-таки в надежные руки и дозвонимся еще одному претенденту.
1: Ребята, правила у нас неизменны, никаких поправок мы не вносили. На звонок отвечаем не «здравствуйте», не «молчанием», а исключительно фразой.
0: Мы строгое жюри, здесь все серьезно.
1: Да, да, это мы. Мы именно такие. Давайте посмотрим, что там получилось у нас.
3: И так сойдет.
1: И так, вот.
0: Вот так надо отвечать.
1: Василий, Василий.
0: Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Ну все, понимаете, повезло вам сегодня, так повезло.
3: Да, неужели мне повезло?
1: Мне кажется, Василий работал... Василий работал на вас специально, говорит, мне не надо.
0: Я Екатерине хочу отдать.
1: Все для девочек.
0: Да, ну что, видите, долго хотели, долго старались, вот наконец получилось.
1: Счастье пришло. Итак, ну мы вас поздравляем, все, до новых встреч, счастливо, пока, спасибо за внимание, все, счастливо, до свидания. Вот так вот просто у нас все происходит, да-да-да.
0: Да, у нас просто здравствуйте, пицца ваша, до свидания, всего доброго. Больше ничего не нужно делать, просто быть внимательным, отправлять свою заявку, играть и выигрывать.
1: Ну а мы с вами свяжемся чуть позже, ребята, завтра повторим обязательно.

0: Это облобластное шоу на волне радио СТВ. Мы продолжаем, ребята, радовать вас в ваших приемниках. Женя Милых.
1: Артем Бушаев, это мы, друзья. Я напомню, что спонсор утреннего шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Своих покупателей всегда радуют вкусными, качественными новинками. Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный». Оставайтесь на волне радио СТВ, мы продолжаем.

0: 10:40 в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде на сегодня.
1: И мы обязательно расскажем о ней. Только для начала напомним, что спонсор прогноза погоды — салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 15 июля в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 21 градус. В Ногликах осадков не ожидается, 16 тепла. В Поронайске во второй половине дня дождь, плюс 15. Сегодня во второй половине дня дожди ожидается в Красногорске, плюс 21. В Макарове 14. В Долинске-Охотском плюс 23. В Корсакове и Аниве до 21 градуса, временами дождь, без осадков, плюс 21 в Малокурильском. В Южно-Курильске кратковременный дождь, плюс 18. В Южно-Сахалинске временами дожди, плюс 21, плюс 23, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Лето будет ярким с оптикой «Хамелеон». Большой выбор солнцезащитных и медицинских очков для всей семьи. Профессиональная проверка зрения. С оптикой «Хамелеон» ваше лето в фокусе.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Реклама.
6: Жить хорошо.
7: Милый, а жить на новом диване будет гораздо лучше.
8: В магазине «Орбита» 200 моделей диванов. 200! Все продавцы вакцинированы. Заразы нет. Жизнь только начинается. Магазин «Орбита Мебель».
9: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
10: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
9: И самое главное – забота о каждом пациенте.
10: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
9: Телефон 40 18 18.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
11: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
12: Масла часто подбирают по каталогу, но спецтехника работает иначе. Под натиском нагрузок и с человеческим авось. СТОИЛ – масло, в котором инженер – часть продукта. Решение там, где другие оставляют вас один на один. Переходи на СТОИЛ – масло с инженерной поддержкой. tostoil.ru.
13: Пора менять все. В «Соколов» рекордный курс на ваше старое золото. 9000 рублей за каждый грамм 585-й пробы. Успейте обменять ненужное на любимое и выбрать новые украшения со скидкой до 100%. Предложение ограничено. Узнайте подробности у продавцов-консультантов в магазине «Соколов».
14: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
15: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

знаете, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.